0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: новости.
1: Итоги недели.
2: 16+.
3: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. В понедельник Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом.
4: Уважаемый товарищ Хань Джен, я еще раз хочу поприветствовать вас в Беларусь. Хорошо, что вы приехали в это время к нам. У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной, поэтому я предложил вам не торопиться домой. В Китае все нормально.
3: Президент Беларуси заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем.
4: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
3: Александр Лукашенко подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.
4: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Хань Джен, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Хань Джен, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи.
5: Уважаемый господин президент Лукашенко, спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Тоже спасибо вам, что вы уделили время вашим плотным графике, а также спасибо вам за радушный прием и тщательную организацию. Сначала хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания председателя Китая Си Цзиньпин. Как вы только что правильно упомянули, действительно, под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня, это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
3: Речь зашла и о подписанной Александром Лукашенко в мае этого года директиве о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. В этом документе, по мнению зампредседателя КНР, определены векторы многопланового белорусско-китайского сотрудничества. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений и говорит о том, что наше сотрудничество имеет стратегическое значение, подчеркнул Хань Джен. 8 июня во Дворце независимости в Минске состоялась встреча президентов Беларуси и Ганы Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы. Переговорам лидеров двух стран предшествовала торжественная церемония официальной встречи, предусмотренная протоколом для официальных визитов на высшем уровне. На переговорах в узком составе Александр Лукашенко приветствовал Джона Драмани Махаму уже в ранге президента страны, учитывая, что нынешний лидер Ганы ранее бывал в Беларуси. «Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, года два тому назад, бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной», — отметил глава нашего государства.
4: В данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может, даже и больше человек. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего, механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь.
3: Глава государства отметил, что философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Тем более она вам известна. Президент также заявил о готовности развивать сотрудничество с Ганой в области безопасности. В связи с тем, что имеем довольно развитый военно-технический комплекс, мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров, сказал он.
4: Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Ганы.
3: Джон Драмани Махама, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко от себя лично и от всей делегации за теплое приглашение посетить Минск. Он рассказал, что посещал Беларусь с частным визитом в 2024 году. Тогда он баллотировался на выборах президента Ганы. Он подчеркнул, что сейчас страны Африки вовсе не те, что были раньше, во время колониализма. Они развивают отношения с другими государствами, в том числе с Запада, на равных, основываясь исключительно на своих собственных интересах. «Мы строим партнерские отношения, и Беларусь является именно партнером для нашей страны», отметил президент Ганы. «Я убежден, что этот визит открывает новую главу в отношениях между нашими странами», заявил Джон Драмани Махама. Затем начались переговоры с президентом Ганы в широком составе. Президент Беларуси обратил внимание, что президента Ганы сопровождает не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса, а на полях визита запланировано проведение белорусско-ганского бизнес-форума. Рассчитываем, что он станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики, заявил глава нашего государства, добавив, что в современном мире расстояние сотрудничеству не помеха.
4: Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам, от незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений.
3: Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, в свою очередь, заинтересована в стабильном импорте какао-бобов для пищевой промышленности Беларуси, а также многих других ганских товаров. Глава государства добавил, что координация и усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации займется совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусско-ганские переговоры на высшем уровне – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества. По итогам переговоров в Минске глава белорусского государства заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы.
4: Сегодня мы открываем новую главу нашего сотрудничества, теперь уже в двустороннем формате. Состоявшиеся переговоры подтвердили наличие хорошего задела на перспективу торгово-экономической сферы по теме укрепления продовольственной безопасности в гуманитарных вопросах, таких как образование, медицина.
3: Президенты Беларуси и Ганы настроены динамично развивать взаимодействие по всем направлениям, ставя во главу угла экономику. Так, на переговорах обсуждалось взаимное открытие посольств Ганы и Беларуси. Также глава белорусского государства назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра белорусской продукции в Гане.
4: Нам надо быстрее создать план нашего сотрудничества, такую дорожную карту, как с другими африканскими странами, по которой мы могли бы оперативно двигаться. Подчеркиваю, наш большой интерес в создании, как сказал президент Ганы, создании соответствующего хаба белорусской продукции на Западе Африки.
3: Белорусский лидер обратил внимание, что по итогам переговоров на высшем уровне подписан ряд соглашений, которые существенно укрепили договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия Беларуси и Ганы.
4: Мы достигли договоренности уже в ближайшее время, которые воплотятся конкретные совместные проекты в абсолютно самых различных областях. Не сомневаюсь, эффект будет значимым и обязательно взаимовыгодным.
3: Глава государства выразил уверенность, что визит президента Ганы в Беларусь станет началом большой дружбы и плодотворного экономического сотрудничества двух стран. В свою очередь президент Ганы Джон Драмани Махама в ходе переговоров и по их итогам также сделал ряд заявлений. Он подтвердил, что Гана рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью и готова углублять экономическое взаимодействие по ряду направлений. В частности, есть планы по сотрудничеству в горнодобывающем секторе, энергетике, промышленности, фармацевтике, гуманитарной сфере. В скором времени, например, планируется визит делегации БелАЗа для обсуждения возможных совместных шагов. По его мнению, имеющийся потенциал сотрудничества и взаимного товарооборота еще не раскрыт в полной мере, и нынешний визит позволит это изменить. А результатами переговоров станут не только подписанные документы, но и конкретные действия. В присутствии лидеров стран по завершении переговоров был подписан пакет документов, которые расширили и укрепили двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах. Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Заключено также межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Профессиональные ведомства двух стран подписали меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Ганской национальной торгово-промышленной палатой. И еще президент Ганы Джон Драмани Махама пригласил президента Беларуси в гости к себе на ферму. Александр Лукашенко поблагодарил за приглашение. «Думаю, что нам будет о чем там поговорить», — обратился белорусский лидер к ганскому коллеге. Александр Лукашенко отметил, что к этому моменту белорусские специалисты и руководители министерств посетят Гану, чтобы внести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов о сотрудничестве предприятий двух стран. Известно, что лидер Ганы хорошо разбирается в вопросах сельского хозяйства. У Джона Драмани Махамы есть свои сельскохозяйственные угодья, которые в основном ориентированы на растениеводство. Политик неоднократно заявлял, что сельское хозяйство – это не просто бизнес, а его истинная страсть. Будучи на посту президента, Джон Драмани Махама запустил государственную программу «Накорми Гану» и активно поддерживает развитие агросектора и внедрение инноваций. Александр Лукашенко 9 июня встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
4: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете.
3: Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа.
4: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Президент заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России.
4: Вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы. Опыт огромной России, великой России, она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем честнейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
3: Программа пребывания в Беларуси председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова включала встречу с председателем Верховного суда Беларуси Андреем Шведом, а также посещение мемориального комплекса «Хатынь» и урочище «Ивановщина» – место погребения массового расстрела мирных жителей. Так, в комплексе «Хатынь» главы Верховных судов Беларуси и России посетили музей, который открылся всего лишь 3 года назад. После посещения музея были возложены цветы к бронзовой скульптуре «Непокоренный человек» и к вечному огню. Последней локацией для посещения стала церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Главы Верховных судов зажгли в храме свечи памяти о людях, которые погибли во время войны в Хатыни, на земле белорусской и в целом на территории Советского Союза. 10 июня руководителями высших судебных инстанций двух стран Андреем Шведом и Игорем Красновым был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Верховные суды Беларуси и России договорились обеспечивать единство подходов к отправлению правосудия в союзном государстве. После подписания меморандума Андрей Швед подчеркнул, что высшие судебные инстанции давно работают в русле союзных договоренностей. Однако сегодня это взаимодействие переходит на качественно новый уровень. Уровень постоянного живого диалога. В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации, абилитации в социальных пансионатах. Соответствующее постановление Совета министров подписал 9 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Сокращается перечень документов, предоставляемых гражданами для прохождения такого курса и проживания в социальных пансионатах. Предоставляется возможность разделения курса 30 дней в течение календарного года на 2 части. Пересмотрены категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление специальных жилых помещений в социальных пансионатах. Одновременно расширяется категория лиц, поселяемых в социальные пансионаты без взимания платы. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Принимая это решение, Александр Лукашенко упомянул о существующем предложении по передаче в ведение ведомства Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, которая в настоящее время подчинена напрямую президенту.
4: Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть. Я ваше министерство не очень замечаю. Только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель, надо вникать в ситуацию. Но, во-вторых, если инспекция будет подключена и будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти, как оно существует сейчас. И больше внимания уделить придется инспекции. Я больше склонен к тому, что инспекцию можно, чтобы не пересекались функции, подключить к вашему министерству непосредственно. Ничего страшного не произойдет, если инспекция будет в составе министерства. И никто там не пострадает, функции, полномочия и прочее, большие полномочия у них останутся. Но все-таки вам, как человеку, сведущему в проблемах этого министерства, будет легче в этом объединенном, скажем, министерстве работать, вполне возможно, это так.
3: Также глава государства назначил Ольгу Ануфриеву директором, главным редактором учреждения администрации президента Республики Беларусь, издательский дом «Беларусь сегодня». Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту, но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом.
4: Естественно, наверное, все-таки это газеты и издания президентского уровня, первые из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание, очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный и знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее, я уже об этом говорил, ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
3: Также глава государства назначил Евгения Соболевского чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в государстве Ливия по совместительству. Александра Огородникова чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству. Александра Иваницкого начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС. Президент также дал согласие на назначение Евгения Шкробота председателем Петриковского райисполкома, Андрея Крышевского председателем Ашмянского райисполкома, Михаила Симоновича генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», Эдуарда Шаль генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Литсельмаш», Виктора Щитько первым заместителем министра промышленности, Александра Постникова, заместителем министра транспорта и коммуникаций, Геннадия Акстиловича, начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента Республики Беларусь, Юрия Хомутовского, начальником управления региональной политики администрации президента Республики Беларусь, Олега Садовского, председателем комитета государственного контроля Гомельской области, Алексея Игликова, членом Гродненского облсполкома, Надежды Юрашевич, заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства, Ольги Василевской, заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. Принимая кадровые решения, президент поставил задачи местным органам власти. Одним из вопросов, которые затронул глава государства, стало объединение сельхозпредприятий. Он призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному предприятию, но и загубить успешное хозяйство.
4: Торопиться объединять хозяйство ради того, что это хорошее, это плохое, мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Очень аккуратно, разобравшись с людьми, с руководителями, поговорил. Ну, там, где уже мелкие хозяйства, вот я у себя на родине наблюдаю, ну, 600-800 гектаров были хозяйства, 1200-800. Ну, при нынешней технике. И там объединение под комплекс птицеводческий, свиноводческий комплекс с переработкой, вплоть до торговли, они могут дать результат.
3: При согласовании кандидатур на должности генеральных директоров предприятий «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш» президент ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. В числе первоочередных задач для отечественных производителей техники глава государства назвал также 100% локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня глава государства Александр Лукашенко. Реализация проектов несет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в конфликтах в Украине и с Ираном. Александр Лукашенко уверен, что эти конфликты будут прекращены уже в нынешнем году.
4: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена.
3: Главу государства также спросили насчет действий сторон в вопросе завершения одного из конфликтов. Стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении? В том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.
4: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологии, прежде всего Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт.
3: Вместе с тем президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны США, Израиль и Иран к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
1: Итоги недели. Альфа-радио. Прогноз погоды.
3: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Самые неожиданные и интересные заявления белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине. Об этом рассказала, отвечая на вопросы журналистов, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора после интервью с президентом Беларуси. Она рассказала, что считает интервью с главой белорусского государства очень значимым с профессиональной точки зрения. Разговор получился продолжительным и обстоятельным, поэтому транслировать его планируется в полном объеме, что называется без купюр, на нескольких языках, в эфире телеканала с охватом примерно 400 миллионов человек. В Беларуси запускают проект по развитию автомобильной электроники. Как подчеркнул министр промышленности Андрей Кузнецов, этот шаг направлен на поэтапное увеличение уровня локализации автомобильных компонентов. Предусматривается расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей. Речь идет о ключевых элементах цифровой архитектуры – панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления. Выход на серийное производство намечен на начало будущего года. В соответствии с договоренностями, системы планируется устанавливать на автомобили модели BLG X50+. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между холдингом «Горизонт» и ЗАО «BLG» прошла 12 июня. Производство мультимедийных систем будет организовано на мощностях одного из предприятий холдинга. Ежегодная акция «День без автомобиля» пройдет в Минске 22 сентября. Об этом во время 19-й сессии Минского городского совета депутатов рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Виталий Якубов. Напомню, акция призывает людей отказаться от автомобилей и сделать выбор в пользу более экологичных средств передвижения. С каждым годом к ней присоединяется все больше людей. Это позволяет нам охранять природу, поскольку более 100 тонн выбросов не попадает в атмосферу, что способствует улучшению состояния окружающей среды, заключил Виталий Якубов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 9, в Гродно и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира.бай» и «24 Афиша.бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, понедельник сегодня стартует очередная рабочая неделя. А это значит, на старте рабочего дня стартует ток-шоу «Будни». 2 часа звучим в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы здесь, в этой студии, появится гость-эксперт. Вместе с ним здесь будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Ну и, конечно же, в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Хорошего старта рабочей недели, отличного рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в конфликтах в Украине и с Ираном. Александр Лукашенко уверен, что эти конфликты будут прекращены уже в нынешнем году.
1: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена.
0: В Беларуси готовится изменение в закон о государственных наградах. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что отдельные ведомства предлагают свои инициативы по учреждению новых государственных наград. Например, среди обсуждаемых новаций есть предложение Министерства труда и социальной защиты о создании ордена с рабочим названием «Родительская доблесть». Этот орден предлагается вручать семьям, которые не только воспитали значительное количество детей, но и на протяжении многих лет служат примером для других граждан в сохранении и укреплении семейных ценностей, воспитании новых поколений. Гродненский государственный аграрный университет за годы существования подготовил 65 тысяч специалистов. Такая информация прозвучала на торжественном мероприятии в честь 75-летия вуза, которое прошло в Гродно. Как отметил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, аграрии научились с использованием технологий, научных знаний относительно небольшими силами выполнять большую работу. В это вносят огромный вклад ученые и практики, которых готовят в аграрном вузе. В том числе благодаря этому наша страна производит продукции в несколько раз больше, чем мы можем употребить сами, и является донором продовольствия для многих стран мира. Жесткая конкуренция заставляет работать еще лучше, и от этого роль вузов еще больше увеличивается, подытожил Юрий Караев. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов в период проведения республиканского праздника Купальи в Александрии, который пройдет 11-12 июля. График движения составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятия. Так, 11 июля в дополнение к действующему расписанию назначено 11 поездов региональных линий эконом-класса с сообщением Могилев-Копысь-Могилев и Орша-Копысь-Орша. Кроме того, 11 июля поездам межрегиональных линий бизнес-класса номер 705-706 Полоцк-Могилев-Полоцк предусмотрена дополнительная остановка на станции Копысь. Более подробную информацию о расписании движения поездов, остановках и стоимости проезда желающие посетить республиканский праздник Купальи могут получить на официальном интернет-сайте БЖД, а также в контакт-центре по телефону 105. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 9, в Гродно и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и заявил о снятии блокады с Ормузского пролива. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что замглавы МИД Ирана подтвердил достижение соглашения с США. «Желтые сливы» пишет историю о том, как белорусы, которые проживают в США на постоянной основе, решили изменить свою жизнь и в лучшую сторону купили участок под Минском, попутно запустили блок о строительстве дома. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Искусство эксперимента. Почему нейросети не пугают молодых творцов? Более подробно материал на эту тему читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же Африке интересны белорусские наработки по противодействию террористическим угрозам. Более подробно заявление главы МИД нашей страны Максима Рыженкова читайте на sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп для каждого знака зодиака». Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Понедельник на дворе, 15 июня. Итак, Овен. День будет довольно-таки утомительным. Эмоциональный фон нестабилен. Даже незначительное событие может повлиять на ваше настроение. Телец. Начало дня будет довольно-таки беспокойным. Это не лучшее время для того, чтобы заниматься важными делами или принимать серьезные решения. Близнецы. Начало дня подходит для обсуждения любых важных вопросов. Вы многих способны убедить в своей правоте. Даже люди, которые поначалу настроены скептически, по достоинству оценят ваши идеи и предложат помощь в их осуществлении. Рак. Утро принесет отличные идеи. Не поленитесь записать их. Так вы ничего не забудете и обязательно вернетесь к задуманному, когда наступит благоприятный момент. Лев. Насыщенный день. Нужно быстро решить несколько разных задач. И не так-то просто будет ничего не забыть и не перепутать. Дева. Начало дня очень удачно, особенно с деловой точки зрения. Весы. Появляется хорошая идея, и вы не сомневаетесь, что вскоре воплотите их в жизнь. Скорпион. День принесет много отличных идей. Доверяйте интуиции. Сегодня она помогает вам найти кратчайший путь к цели, обезоружить недоброжелателей, оставить соперников далеко позади. Стрелец. Запаситесь терпением и старайтесь не терять самообладание. Это не самый простой день с точки зрения общения. Козерог. Вы настойчивы и способны добиться успеха, даже если обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом. Водолей. Этот спокойный день не принесет серьезных проблем. Он подходит для того, чтобы завершить дела, которые были начаты ранее. Рыбы. Благоприятный день, который не принесет поводов для тревоги и волнений. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, понедельник, 15 июня, благоприятный день для учебы, сбора и анализа информации. Даже не самые сообразительные люди сегодня схватывают все на лету и запоминают надолго. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
5: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:29 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 3 балла. Есть затруднения, но, в принципе, их немного. Долгобродская улица, Туральская улица до Ботанической улицы. Время проезда там 6 минут. Проспект Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Время проезда 5 минут. Улица Кубоколоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 3 минуты. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий. И делаем громче «Альфа-радио».
2: Александр Лукашенко при рассмотрении 11 июня кадровых вопросов обновил руководство двух структурных подразделений администрации президента. Начальником Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента согласован Геннадий Акстилович. Юрий Хомутовский теперь будет работать начальником управления региональной политики администрации президента. Правительством Беларуси принято решение о передаче гуманитарно-образовательного РУП «Центр международных связей» из ведения Минобразования в оперативное подчинение Национального агентства по туризму. Соответствующий проект постановления Совета министров прошел процедуру согласования с заинтересованными ведомствами и направлен на реализацию национального приоритета «Туризм». В Минске в этом году будет реализована 51 гражданская инициатива. Об этом во время 19-й сессии Минского городского совета депутатов сообщил председатель постоянной комиссии Совета по самоуправлению и правопорядку Вячеслав Кузнецов. Во время сессии депутаты Мингорсовета утвердили выделение дополнительных средств на реализацию гражданских инициатив. План мероприятий на 2027 год в Молодечно, культурной столице СНГ, уже включает свыше 20 мероприятий. Их количество будет расти, сообщил председатель Молодечнинского районного исполнительного комитета Павел Губко. Он отметил, к концу года мы будем иметь общий план, и он будет очень насыщенный. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 9, в Гродно и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: 8:35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Над амфитеатром в Молодечно появится крыша. Минский облсполком выделил средства на проектирование крыши над площадкой. Интересный оригинальный дизайн планируется. И, конечно же, на данном этапе оригинальный, уникальный стиль. Главное, оперативно пройти экспертизу, чтобы не затягивать сроки. Уже в следующем году, кстати, Молодечно станет культурной столицей СНГ. Сюда будут прибывать гости со всего постсоветского пространства. Так, продолжаем двигаться дальше. В Минске в 2026 году будет реализована 51 гражданская инициатива. Еще важная история. В Обрусском районе открыли после реконструкции молочно-товарный комплекс. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Так, СБ «Беларусь» сегодня заглянули в недавно открывшуюся областную больницу в Гродно, построенную по поручению президента. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь» сегодня. Народная газета. Что такое суперфуды и какие белорусские аналоги дадут фору экзотическим продуктам? Более подробно читайте на страницах Народной газеты. И там же климат-контроль и глобальные фильтры. Беларусь является одной из самых лесистых стран Европы. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа в 9 ровно. Актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа. Правительством Беларуси принято решение о передаче гуманитарно-образовательного РУП Центра международных связей из ведения Минобразования в оперативное подчинение Национального агентства по туризму. Соответствующий проект постановления Совета министров прошел процедуру согласования с заинтересованными ведомствами и направлен на реализацию национального приоритета «Туризм». В рамках реорганизации предприятие будет переименовано в РУП Центр развития туризма и международных связей. В основу деятельности обновленного центра будут заложены дополнительные виды экономической деятельности, включая проведение сквозного аудита операционных и инфраструктурных процессов туристических объектов, маркетинговые исследования внешнего и внутреннего рынков для повышения конкурентоспособности национального туристического продукта, реализацию мер по наращиванию экспорта туристических услуг. В Минске в этом году будет реализована 51 гражданская инициатива. Об этом во время 19-й сессии Минского городского совета депутатов сообщил председатель постоянной комиссии Совета по самоуправлению и правопорядку Вячеслав Кузнецов. Во время сессии депутаты Мингорсовета утвердили выделение дополнительных средств на реализацию гражданских инициатив. В итоге в этом году будет реализовано гражданских инициатив на сумму практически 1 миллион 900 тысяч рублей. Вячеслав Кузнецов напомнил, что согласно положению 90% стоимости проекта оплачивается из местного бюджета, а оставшиеся 10% вносят сами граждане. План мероприятий на 2027 год в Молодечно, культурной столице СНГ, уже включает свыше 20 мероприятий. Их количество будет расти, сообщил председатель Молодечнинского районного исполнительного комитета Павел Губко. На сегодня разрабатывается план мероприятий на следующий год, который будет утвержден министром культуры. Я думаю, к концу года мы будем иметь общий план, и он будет очень насыщенный, сказал Павел Губко. Председатель райисполкома проинформировал, что на прошлой неделе в столице Кыргызстана Бишкеке перед общественностью стран Содружества состоялась презентация Молодечно как будущей культурной столицы стран СНГ. Предполагается, что в ноябре делегация из Молодечно посетит Армению, где состоится передача статуса культурной столицы СНГ белорусскому городу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 10, в Витебске 12 выше 0, в Бресте, Гомеле, Могилеве и Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Разговор о главном. Какие вопросы поднимались в интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»? Фице заявил, что Евросоюз готов до последнего евро поддерживать Украину. 35 лет вместе со своей страной. Газета «Республика» отметила юбилей. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается, конечно же, средств массовой информации. Пристальное внимание снова к тем тезисам, которые Александр Лукашенко произносит на весь мир. Напомню, что президент нашей страны дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Открытый искренний разговор продолжался 1.5 часа. Вот хотел бы начать с вопроса, почему мировые средства массовой информации особенно ценят возможность пообщаться с белорусским лидером. Ну и давайте говорить прямо, не секрет, что интерес к президенту Беларуси очень велик в разных странах, на разных континентах. И сейчас, на данном этапе, вот опять же, в процессе эскалации по всему миру, конечно же, к мнению белорусского лидера прислушиваются и хотят слышать. Вот ваше мнение, почему так происходит?
2: Ответ лежит на поверхности, это совершенно очевидно. Президент Беларуси — это опытный политик, я бы сказал бы, не регионального, а даже глобального масштаба. Александр Лукашенко находится во главе государства с 1994 года, был непосредственным очевидцем и участником многих процессов, вызывающих существенный интерес международного сообщества. Это и вопросы, касающиеся урегулирования различных международных конфликтов, это и такие глобальные события, как образование союзного государства Беларуси и России, образование Евразийского экономического союза. Везде, значит, в основе этих процессов находились взгляды и воля белорусского президента. Понятно, не он один, но в сотрудничестве с коллегами, если мы говорим о Евразийском экономическом союзе. Это была инициатива трех глав государств Беларуси, России и Казахстана, но тем не менее. Вспомним ситуацию 2014-2015 годов, когда только разгорелось пламя войны на территории Украины. Именно Александр Лукашенко, его взгляды, его политическая воля лежали в основе Минского переговорного процесса. И как бы там ни было, кто бы не бросал камни в этот переговорный процесс, опять-таки, неужели кто-то сейчас может сказать, что нынешняя ситуация лучше? Угу. Чем ситуация, которая была тогда, когда в Минске шли переговоры между противоборствующими сторонами, и конфликт, который разгорался, конфликт достаточно высокой интенсивности с масштабным применением оружия войсковых группировок, он, в принципе, трансформировался в конфликт малой интенсивности, и я уже говорил об этом в наших программах. В 2019 году мы с удовлетворением отметили, что в зоне конфликта на Донбассе не погиб ни один ребенок. К сожалению, безрассудство многих политиков, особенно украинских, и западных, привело к тому, что переговорный процесс был торпедирован. А торпедирован, кстати, он был задолго до 2022 года. Еще в 2020 году Украина вдруг решила, что имеет право вмешиваться в внутриполитические процессы в Беларуси. И, по сути, киевский режим укусил, уж простите за такую аллегорию, кормящую руку. Беларусы делали все возможное для установления мира на территории Украины. Мы помогали нашим украинским соседям и электричеством, и сельскохозяйственной техникой, когда это было им необходимо, и доставляли их граждан с помощью национального авиаперевозчика «Белавия» в период пандемии коронавируса из разных проблемных регионов мира, откуда не было авиасообщения, либо украинцы не могли, значит, там оказать помощь своим гражданам. Ну что, в итоге получили попытку грубого вмешательства в внутренние дела нашей страны и поддержку наиболее радикальной части участников государственного переворота в Беларуси, к счастью, провалившегося. Вот. И тогда же они фактически, значит, приостановили процесс переговоров в рамках Минской переговорной группы. Вот с этого все началось. Ну и затем, конечно, отказ Запада обсуждать гарантии безопасности в отношениях с Россией, последующие военные ответы со стороны Российской Федерации. Вот сейчас мы наблюдаем войну в прямом смысле этого слова, очень кровопролитную. Неужели то, что делал Лукашенко, было хуже, чем то, что происходит сейчас? И сейчас белорусский президент выступает с мирными инициативами по разным вопросам, у нас нетривиальный взгляд на многие проблемы мирового масштаба. И, в общем-то, сильные мира сего, невзирая на то, что Республика Беларусь является средним европейским государством, мы не обладаем какими-то выдающимися демографическими ресурсами, природными, военными. Тем не менее, есть такое понятие в международных отношениях, как политический авторитет. Вот политический авторитет Лукашенко чрезвычайно высок. В этой связи, естественно, средства массовой информации, задача которых какая? Просмотры, охваты.
1: Конечно,
2: да, да. Они стремятся заполучить интервью с этим интересным спикером, потому что можно обсуждать широкую повестку тем. От распада Советского Союза, да, то есть величайшей геополитической катастрофы 20 века, до нынешней ситуации. Причем анализировать глубоко с причинно-следственными связями и получать нешаблонные ответы. Ну, возьмите вот вы интервью с любым, например, там, каким-нибудь высокопоставленным чиновником Еврокомиссии. Вроде бы махиной управляют в 500 миллионов человек, так. А ответы будут шаблонные. Democracy, transparency, human rights.
1: Вот и все содержание.
2: И все эти волшебные слова, просто их можно менять местами, и по сути мы с вами здесь, в этой студии, можем за любого там, за любую Урсулу фон дер Ляйен примерно предположить, что она скажет. Ну и надо еще 10 раз сказать про то, что Путин диктатор, вот, и обвинить Россию во всех смертных грехах. В том числе, там, не знаю, в организации протестов мигрантов в европейских государствах.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о том, что звучало во время интервью на данном этапе, хотел бы все-таки еще акцентировать внимание на тему конфликта на Ближнем Востоке. Президент, цитата, заявил: прежде всего Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. Вот то, что касается этой ситуации, мы видим, что, опять же, и звучат заявления уже сегодня, что Дональд Трамп объявляет о прекращении морской блокады Ирана, заявляет о том, что уже сделка подписана. О чем говорит президент?
2: Смотрите, Вадим, вот Трампу вчера 80 лет было, да?
1: Так.
2: Наш лидер его поздравил с 80-летием. И более того, Лукашенко не скрывал своих симпатий к Трампу, и они появились не вчера. Еще в 2016 году президент, вот если мне не изменяет память и мои оценки, был единственным политиком высокого уровня, единственным главой государства, который сказал, что Трамп выиграет выборы. Все остальные, скажем так, опасались, побаивались и полагали, что старые американские элиты, которые олицетворяла Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь, да, супруга президента,
1: фигура, да.
2: Да, и они, конечно же, должны будут этого выскочку миллиардера обскакать, и, безусловно, будет первая женщина-президент. Александр Юрьевич Лукашенко, у него был другой анализ, другой взгляд, его точка зрения оправдалась. То есть наши симпатии к Трампу, они не связаны с какой-то конъюнктурой.
1: Mm-hmm.
2: И они не связаны с многими ошибками, которые Трамп допускает на международной арене, о чем наш президент открыто говорит и критикует его с позиции официального Минска. Президент предупреждал, что Трамп попадет в ловушку в Иране.
1: Да, конечно, открыто.
2: Мы об этом говорили. И глава государства, и наше экспертное сообщество. Понятно, кто-то может сказать, где вы, где США. Там триллион долларов военный бюджет. Но тем не менее, мы могли это прогнозировать. Так оно и произошло. Что в итоге Трамп вынужден сейчас сделать? Отползти. По сути дела, не добившись никаких военных целей в Иране, значит, понимая, сейчас же была недавно очередная эскалация, то есть кто-то вновь подталкивал американского президента, давайте попробуем военным путем. Попробовали.
1: Не получилось.
2: Получили ответ еще сильнее. То есть не получилось первый раз, второй раз точно не получится. И вот, к счастью, наверное, посмотрим, как будут развиваться события, потому что ситуация там очень шаткая. Трамп, по-моему, если мне не изменяет память, 38 раз говорил о том, что он сделку с Ираном заключил. Вот, сейчас 39-й. Я всегда жду подтверждения Ирана. Стороны. Не скрою, у нас есть очень хорошие контакты с иранскими коллегами. Я и сам являюсь членом рабочей группы белорусского парламента по сотрудничеству с парламентом Исламской Республики Иран. Мы регулярно общаемся с послом господином Алирезой Санией. Вот. И у нас, в общем-то, оперативная, достоверная, объективная информация о происходящем в Иране, о позиции Тегерана есть.
1: Mm-hmm.
2: Тегеран, подвергшись абсолютно незаконной агрессии, потеряв часть государственных лидеров, значит, несколько тысяч гражданского населения, включая вот эту совершенно отвратительное убийство девочек в женской школе, да, то есть более 200 человек, Тегеран настаивает на том, чтобы его права и были в полной мере учтены в предстоящем мирном соглашении. А это и право на контроль Ормузского пролива, это и невмешательство в внутренние дела, это и вывод представляющих угрозу Ирану американских военных баз из стран региона и так далее. Эти гранты твердо стоят на своем. Более того, американцы просчитались, не понимая специфику этого государства. Это люди, которые не рассуждают категории сделок. В, значит, сознании большинства государственных деятелей Ирана духовное начало, поскольку это теократическое государство, в основе находится политический ислам. Вот, в принципе, разработчиком этой концепции стал основатель Исламской Республики Иран имам Хомейни. Вот. И исходя вот из того, что духовное превалирует над светским, вот рассуждать категориями выгодно-невыгодно, заключим сделку-не заключим, невозможно в отношениях с этой страной. Там несколько другие принципы и идеалы. Хотя, понятно, в Иране не без проблем. Не нужно представлять это общество там монолитным и прочее. Но война показала, mm-hmm. что даже те, кто являются противниками конечно. Вот этой исламской теократии, многие из них сплотились вокруг ценности флага и... Как мы с вами когда-то говорили, выбор у человека там простой. Или ты с теми, кто убивает твой народ, совершенно варварски, то есть, по сути, ты становишься предателем, да? Или ты все-таки защищаешь свою родину, кто-то на деле с оружием в руках, кто-то участвуя в гражданских акциях. Вы помните, как они, значит, выстраивались в живые цепи вокруг объектов, имеющих стратегическое значение, mm-hmm. да? Кто-то и просто там в информационной борьбе и так далее, или занимая некую гражданскую позицию. Поэтому... Глава государства предупреждал, значит, американское руководство о пагубных последствиях развития ситуации в Иране. У нас есть соответствующие переговорные каналы достаточно высокого уровня. Их сам Трамп создал. То есть он же учредил должность спецпосланника mm-hmm. по отношениям с Беларусью. Этот спецпосланник есть. Все необходимые сигналы были направлены. Ну, учли они нашу точку зрения, не учли. Но факт в том, что мы видим, альтернативы возвращению к миру нет. И, к счастью, по крайней мере, вот на основании последних новостей можно сказать, что в администрации Трампа есть сторонники этого курса, есть те, кто это понимает. Надеюсь, и сам президент осознал пагубность этой авантюры. Более того, так. я скажу, что эти авантюры в Венесуэле и в Иране, это не только моя точка зрения, это многие представители экспертного сообщества и государственных кругов разных стран так думают. Авантюра в Иране может стоить Трампу и республиканцам, значит, может послужить одной из причин поражения на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. И это, конечно, для Трампа будет плохо. Тогда еще одна теория, которую белорусы, значит, транслировали в публичное mm-hmm. поле, о том, что, ну, скажем так, не все люди в североамериканской администрации желают того, чтобы американский президент Дональд Трамп действительно управлял страной и сумел обеспечить преемственность власти и курса. Некоторые подталкивают его сознательно к пагубным шагам.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационной работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Бутславе. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня глава государства Александр Лукашенко. В Беларуси создадут образовательно-научный центр в сфере роботизации, автоматизации и современных производственных технологий на базе холдинга «Горизонт». В Минске прошло рабочее совещание по вопросам подготовки кадров для промышленного комплекса с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, министра образования Андрея Иванца, руководителей ведущих промышленных предприятий, вузов и колледжей страны. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращении почтовый блок «Наследие преподобной Ефросинии Полоцкой». Церемония гашения почтовой марки прошла в Полоцке. Выпуск почтового блока приурочен к 865-летию создания креста преподобной Ефросинии Полоцкой. Показатели воды на пляжах Беларуси соответствуют нормативам. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Санэпидслужба продолжает еженедельный мониторинг качества воды в местах массового отдыха населения у водоемов. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 10, в Бресте и Гомеле плюс 12, в Могилеве и Витебске 13 выше 0, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, вот тема безопасности, конечно же, здесь, в этой студии, звучит не единожды. Мы видим, что на данном этапе по ту сторону от наших границ снова, скажем так, будут проходить некие учения военных Литвы, Польши и Франции, пройдут недалеко от границы с нашей страной и Калининградской областью Российской Федерации, в районе Суалского коридора все это будет происходить. Вот то, что касается, опять же, учений рядом с нашими границами, мы видим, что в течение 2024-2025 года, по-моему, уже несколько десятков учений было проведено, и вот в районе того же Суалского коридора. Что происходит в этом ключе, почему вот так активно, и слушайте, ну и цифры достаточно серьезные.
2: Учебно-боевые мероприятия вооруженных сил соседних государств и в целом блока НАТО вблизи границ Беларуси и России происходит практически перманентно. То есть нужно сказать, что это не от случая к случаю, это постоянный процесс. По сути, наши военные эксперты, еще раз повторюсь, указывают на то, что такая интенсивность учебно-боевых мероприятий, зачастую с наступательными задачами, их постоянное проведение, по факту изучения потенциального театра боевых действий на ротационной основе указывают на подготовку агрессивной войны. Мы не в первый раз повторяем этот вывод. К сожалению, информация именно военного порядка, она безрадостная. Несмотря на то, что на политическом треке у нас намечаются и определенные, там есть позитивные сигналы, там в отношениях с Варшавой, например. Вот. Ну и в Литве такая развернулась внутренняя общественная дискуссия относительно необходимости возобновления транзита, белорусского транзита в порт Клайпеда. Да? Понятно, что это, скорее всего, не без определенного нажима со стороны Вашингтона по данному вопросу. Но
1: процесс идет.
2: Да, но мы говорим о политико-дипломатическом, дипломатической составляющей. Здесь, да, есть какие-то контакты, есть какие-то сигналы. Дух анкориджа, как говорят в России, да, но с точки зрения практики, именно военной реальности, она очень суровая. И это не надо скрываться от наших граждан, потому что и структура военных расходов пугающая, повторюсь, четыре страны, которые проводят недружественную политику в отношении Беларуси, четыре соседних страны, разной степени радикальности, их совокупный военный бюджет превышает 100 миллиардов долларов. И эти расходы растут. Более того, у них есть доступ к финансово-кредитным ресурсам стран Запада. Там совершенно непонятно, как контролируются потоки денежной эмиссии, да, то есть никто же до сих пор ответить не может на вопрос, чем этот доллар подкреплен и так далее, кроме нашей веры в него. Вот. И эти расходы могут увеличиваться бесконечно. По сути, та же Украина, это failed state, то есть без кредитной поддержки Запада, это дефолтное государство, полностью зависимое, но им дают деньги на развитие их военной машины, понимаете? И угрожающие сигналы оттуда, и, значит, появление немцев, французов, американцев, кого здесь только не было. Значит, вот вблизи наших белорусских границ и бронетанковая бригада немецкая разворачивается. То есть, так в совокупности, ну, ничего хорошего там не происходит. Ничего хорошего не происходит, и нам необходимо, естественно, иметь военные возможности для симметричных и, что еще более важно, асимметричных ответов. Потому что симметричных ответов противник ожидает. Объективно говоря, у нас такого количества ресурсов нет, чтобы в ответ, допустим, на появившуюся их там боевую единицу выставлять собственную. Да? Но есть асимметричные ответы. Это, конечно, вот, ну, продемонстрировали всему миру некоторое время назад, хотя и Министерство обороны всегда подчеркивало, что учения не направлены против третьих стран. Это исключительно вопросы нашей обороноспособности. Но вместе с тем, вот эта вот тренировка с использованием тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии против Беларуси и России, был показан механизм, в какой ситуации вступают в дело белорусские военные, то есть нам передается управление тактическим ядерным оружием, пуски провели. То есть, ну, по идее, с точки зрения вот такой военной и политической логики, мы же рассматриваем тактическое ядерное оружие как средство сдерживания. Ну, это должно сдерживать от агрессивных планов. Но мир сейчас настолько авантюрен, мы видим, какие события происходят, что однозначно прогнозировать, что тактическое ядерное оружие станет средством сдерживания и на нас уж точно не нападут, я бы сейчас не решился. Единственное, что в данном случае играет в нашу пользу, все-таки не было прецедента в мире какой-то военной агрессии или интервенции против стран, у которых есть вот такие средства защиты. Вместе с тем ведь есть еще одно поле, на котором мы с вами работаем, да? Поле противоборства. Это когнитивная война. Советский Союз обладал паритетом и даже превосходством в части, касающейся ядерного оружия, над своими западными оппонентами и над США в первую очередь. И что? Мы пали жертвой когнитивной войны. Нам никто не нанес ни военное, ни экономическое поражение. Вот. А, собственно говоря, руководство, часть общества, особенно в центрах принятия решений, в Москве. Вот я недавно цифры смотрел по референдуму по сохранению СССР. Москва голосовала 50 на 50. То есть там происходили разрушительные процессы. Поэтому нам, с одной стороны, необходимо укреплять обороноспособность, иметь возможность ответить так, как этого противник не ожидает, то, что поломает все их эти многомиллиардные планы. А с другой стороны, конечно, первоочередное внимание уделять информационному полю. Об этом, кстати, и глава государства некоторое время назад говорил.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Вирус Эбола, вспышку которого зафиксировали в Демократической Республике Конго, является генеральной репетицией, в кавычках, новой пандемии. Об этом уже пишут некоторые источники. Что происходит, Александр? Действительно ли ожидать, вот опять же, новой пандемии?
2: Вадим, мы с вами ведь не медработники.
1: Так.
2: Вот. Но мы прекрасно помним прошлую пандемию, где уже сейчас всем абсолютно...
1: Ёмко комментируете эту тему всегда.
2: Да, очевидно, политики и экономики было больше, чем медицины. Безусловно, на уровне Министерства здравоохранения нашей страны, соответствующих пограничных, миграционных служб, мы должны учитывать данный фактор происходящего в Конго и иметь определенное планирование работы в сфере здравоохранения так, чтобы не допустить каких-то эксцессов в Беларуси. Что касается вот глобального контекста этой проблемы, ну, мы видим, да, что глобалистские круги, так называемое вот это вот международное, финансово-политическое, мафиозное даже в каком-то смысле, верхушка, они способны на разные, значит, на разные действия для того, чтобы сохранить, во-первых, управление процессами на планете, а во-вторых, создавать новые поводы для введения ограничений, расширения, допустим, средств цифрового контроля и для заработка. Ну, вспомним коронавирус, да, кстати, вот был создан рынок вакцин, по некоторым оценкам, больше триллиона долларов с нуля. Эти все вакцины не прошли необходимые клинические испытания, их сразу начали испытывать на людях. Значит, насколько данные вакцины, особенно западные, потому что спутник ВИ, как мне объясняли наши врачи, он несколько другим способом создавался, да, то есть так. Это преемственность советская была и школа у нас. Вот. Насколько эти вакцины реально защищали от заболевания? Mm-hmm. Большой вопрос. Каким последствиям для здоровья людей они приводят? Тут тоже есть мнение, что к негативным, да, то есть и где сейчас, да, этот рынок, то есть он был закрыт где-то в 2022.
1: Сколько было бюджета потрачено тоже Европейского Союза?
2: Слушайте, ну есть же расследования, да, которые напрямую обвиняют Урсулу фон дер Ляйен и ее окружение в освоении более 400 миллиардов евро. Так вот я потом
1: задаю вопрос, ждать ли очередного распила денег, скажем так.
2: Вы знаете что, конспирологи, на которых вы ссылались, да, их называют конспирологами, зачастую это очень здравомыслящие люди с высоким образованием и имевшие определенный доступ к эксклюзивной информации, но в силу честности, да, своих убеждений, не ставшие, значит, вот, ставшие, как Высоцкий пел, иноходцами, да, в этом табуне, да, то есть еврочиновников тех же и так далее. Кто-то все равно, вот, исходя из совести, начинает говорить правду, да. Так вот, эти люди утверждают, что да, стоит ждать. Вот. Можно там, скажем так, иронизировать над ними, как это и делают, да. Но вместе с тем, нередко прогнозы и оценки так называемых конспирологов становились реальностью. Поэтому мир может по-разному здесь развиваться, да, и, возможно, в перспективе вместо глобальных конфликтов вот будет очередная какая-то пандемия. Нам главное здесь сохранять объективный взгляд на происходящие процессы, как мы это делали. Вот, подготовиться соответствующим образом с точки зрения медицины и ни в коем случае не поддаваться на политические манипуляции. Вы же помните, фактически президент один как стена стоял в этой ситуации, и далеко не все в обществе понимали эту политику. Может быть, и в силу того, что мы недостаточно разъясняли. А может быть, в силу низкой политической и правовой грамотности отдельных наших соотечественников. Потому что, ну, знаете, когда петиция о том, что «закройте нас по домам» набрала 100 тысяч голосов пользователей в интернете, ну, понятно, может, там подкрутили что-то, но настроения такие были. Я это лично знаю, я с этим сталкивался. Слушайте,
1: человек всегда переживает за свое
2: переживает,
1: здоровье.
2: Переживает, да. Это нужно... Ну, человека напугали самым страшным. Ты можешь потерять свою жизнь. А власть якобы о тебе не заботится. А для того, чтобы ты жизнь сохранил, надо тебя закрыть дома. и чтобы не ходил на работу. А из бюджета что-то платили, какое-то единое денежное содержание. А потом, когда эти деньги закончатся, ну где их брать, не знаю. Но главное, вы должны меня защитить. Но и при том, что это не имело никакого отношения к реальной защите, потому что все необходимые меры для защиты жизни.

0: издания. Какое-то время назад выходила статья тогдашнего заместителя госсекретаря Совета Безопасности Арчакова в, значит, соработничестве с Субботиным, бывшим губернатором Витебской области, ныне нашим чиновником в Евразийской экономической комиссии. А тогда я не помню, какую должность он занимал, скажу честно. Но я читал эту статью. Субботин же доктор биологических наук, в числе прочего. И там достаточно подробно анализировалась вот деятельность Соединенных Штатов Америки по созданию этих биолабораторий. Там, если мне не изменяет память, более 300 таких объектов в нескольких десятках стран мира. Чем они занимаются? А на постсоветском пространстве, в Армении, значит, в Украине, в Грузии. Да? Сбором какого материала?
1: Управлением Пентагона.
0: Да, под управлением почему-то Пентагона, не Ministry of Health, да, то есть не Министерство там здоровья США, здравоохранения, а именно вот военного ведомства. То есть это военно-биологические разработки. А какая цель военных? Иметь технологии, способные уничтожить живую силу противника. Вот, собственно, этим они и занимаются.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Еще одна тема в завершении, приятная, позитивная. 14 июня 1991 года вышел первый номер газеты «Республика», поэтому, конечно же, в финале сегодняшней программы поздравим коллег с 35-летием. И действительно, очень такая значимая дата и достаточно серьезная дата для любого издания. Вот то, что касается, опять же, печатных средств массовой информации, почему Беларусь, показывая вот своим примером, что нужно сохранять, развивать вот такие юбилеи, опять же, к тому подтверждение, доказывать тем, что все-таки действительно нужно вот сохранять то, что у нас есть, и развивать это дальше.
0: Ну, «Республика» знаковая СМИ для нашей страны, хотя бы потому, что там публикуются государственные решения.
1: Так.
0: Вот. И это обязательный элемент их вступления в силу. Но я бы еще отметил следующее, что, конечно, мы должны учитывать обязательно тенденции цифровизации. Цифровизация – это тренд, это долгосрочная тенденция. Масштабы цифровизации будут только нарастать в будущем с точки зрения получения человеком информации. Естественно, цифровое пространство является, скажем так, первоочередным полем. Но вместе с тем, точно так же, как когда-то говорили, что кино убьет театр. Этого не произошло. Потом, значит, телевидение должно было убить печатные СМИ и книгу. Этого тоже не произошло. Значит, затем интернет должен был убить телевидение. И этого не произошло. То есть все равно доля печатных средств массовой информации определенная будет сохраняться. И просто нам необходимо, чтобы уровень, значит, технического развития наших средств массовой информации, распределение, печатные СМИ, радио, телевидение, цифровые СМИ, соответствовал потребностям белорусского общества. Если у нас есть, допустим, там более 60% людей, ну, я не говорю, что это сейчас так, нужно исследовать данный вопрос, но, допустим, более 60% граждан, которые пользуются исключительно интернетом, значит, конечно, на интернет должен быть основной упор. Но мы должны видеть, что, например, в обществе есть там 10-15%, которые периодически, либо постоянно, либо изредка, но все равно используют печатные средства массовой информации. Значит, мы должны и на эту аудиторию работать и удовлетворять их спрос. Ну и кроме того, вот эта извечная дискуссия относительно районных газет. Да, конечно, там должен быть создан мощный интернет-ресурс с соответствующими там телеграм-каналами, прикрепленными там еще какими-то, может быть, проектами на видеохостинге YouTube, пока не удалили, да? Вот. Но печатная газета является центром концентрации интеллектуальных ресурсов того или иного малого региона. Это, ну, практикой доказано. Вот. И, конечно, нужно продолжать ее выпускать. Для многих пожилых людей это источник информации. Это тоже наши соотечественники. И, может быть, даже не это тоже наши соотечественники, это в первую очередь наши соотечественники. Хотя ясно все, да, что основные политические процессы развиваются в столице. Двигателем перемен к лучшему или к худшему выступает молодежь и социально активные горожане. Но это теория политтехнологии. Да, но, повторюсь, основная мысль заключается в том, что вот структура наших средств массовой информации должна отвечать общественному спросу и общественным возможностям. Вот если у нас, значит, общество уже настолько диджитализировано, ну, конечно, в первую очередь тогда цифра. Вот. А с другой стороны, если общество в недостаточной мере оцифровано, а мы здесь вот все ударились, да, там, допустим, мы вот сейчас сюда.

0: Парились там в Телеграм, а в тех же там Одноклассниках, ВКонтакте такой работы не ведется. А там плюс-минус по разным оценкам до 30% белорусских пользователей продолжают в этих социальных сетях, как в народе говорят, зависать.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Так что еще раз, коллег, с праздником, с замечательной датой, 35 лет, это здорово. Завершаем на сегодня эфир. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за яркий разговор. Всем отличного дня, до встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Святого Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня глава государства Александр Лукашенко. Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. В Беларуси создадут образовательно-научный центр в сфере роботизации, автоматизации и современных производственных технологий на базе холдинга «Горизонт». В Минске прошло рабочее совещание по вопросам подготовки кадров для промышленного комплекса с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, министра образования Андрея Иванца, руководителей ведущих промышленных предприятий, вузов и колледжей страны. Главным итогом мероприятия стало подписание соглашения о создании совместного образовательно-научного центра. Он станет современной площадкой для подготовки инженеров, конструкторов, программистов, специалистов по автоматизации производственных процессов и промышленной робототехники. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращение почтовый блок «Наследие преподобной Ефросинии Полоцкой». Церемония гашения почтовой марки прошла в Полоцке. Выпуск почтового блока приурочен к 865-летию создания креста преподобной Ефросинии Полоцкой. Как рассказала генеральный директор РУП Белпочты Светлана Юркевич, принявшая участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки, за время существования суверенной Беларуси РУП Белпочта и Минсвязи выпущено более 1600 проектов, из них более 100 прославляют православие на нашей земле. Это не просто дизайн, это культура Беларуси, история православия в нашем государстве. Показатели воды на пляжах Беларуси соответствуют нормативам. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Санэпидслужба продолжает еженедельный мониторинг качества воды в местах массового отдыха населения у водоемов. На этой неделе специалистами исследовано 970 проб воды поверхностных водных объектов в зонах рекреации. По результатам лабораторного контроля, несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности не выявлено. На сегодня ограничения на купание и занятия водными видами спорта на официальных пляжах отсутствуют, отметили в центре. Специалисты подчеркнули, что контроль качества воды в местах отдыха населения продолжается на протяжении всего купального сезона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0 Семен Хананаев и группа «Сри Стикс» приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 10, в Бресте и Гомеле плюс 12, в Могилеве и Витебске 13 выше 0, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал генеральному секретарю ШОС здоровья, энергии и благополучия, а организации новых успехов, сильных идей и дальнейшего развития. Новый образовательный проект «Парламентские дебаты» стартовал в Палате представителей. Проект реализуется при поддержке Академии управления при президенте, а его целевой аудиторией является студенческая молодежь. В рамках данной инициативы в формате дебатов планируется обсуждать законодательные инициативы и новеллы, а также другие актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития Беларуси. Первые дебаты были посвящены использованию социальных сетей в нашей стране как средства коммуникации. В Полоцке первый православный форум «Духовная сила белорусской женщины» собрал 160 участниц. Мероприятие организовано Белорусским союзом женщин совместно с Белорусской православной церковью и прошло в первый раз. На него собрались женщины из Витебской и Минской областей, которые являются активистками БСЖ. Участницы форума посетили Спасо-Ефросиньевский женский монастырь, побывали на экскурсии на территории обители и познакомились с ее уникальными храмами. Также активистки БСЖ смогли насладиться органным концертом в Софийском соборе. После этого они приняли участие в диалоговой площадке, где обсуждались темы духовного подвига женщины, ее роли в сохранении и поддержании семейных ценностей. Над амфитеатром в Молодечно появится крыша. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. На проектирование уже выделены средства. Интересный оригинальный дизайн. У Витебского амфитеатра свой стиль, у нас будет свой уникальный. Главное – оперативно пройти экспертизу, чтобы не затягивать сроки. Буду поддерживать и держать весь процесс на личном контроле, отметил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко. Отмечу, уже в следующем году Молодечно станет культурной столицей СНГ. Сюда будут прибывать гости со всего постсоветского пространства. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 12, в Гомеле плюс 13, в Могилеве и Витебске плюс 14, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-радио».

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Джей Лоу, я тусаю, но и мать.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко при рассмотрении 11 июня кадровых вопросов обновил руководство двух структурных подразделений администрации президента. Начальником Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента согласован Геннадий Акстилович. До настоящего времени он работал в этом же Главном управлении на должности первого замначальника Главного управления, начальника управления письменных и электронных обращений. Юрий Хомутовский теперь будет работать начальником управления региональной политики администрации президента. До этого он занимал должность замначальника главного управления, начальника управления развития производственного потенциала главного экономического управления администрации президента. Странам Африки интересны наработки Беларуси по противодействию терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Он отметил, что интерес, в частности, представляют наработки Беларуси по подготовке специалистов, а также использованию нашего оборудования по борьбе с беспилотными летательными системами. Комментируя состоявшиеся в Минске переговоры лидеров Беларуси и Ганы, глава внешнеполитического ведомства заявил, что перспективы для развития двусторонних отношений у стран огромные. Беларусь и Китай все активнее углубляют культурное сотрудничество. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Джан Вэньчуань, выступая на белорусско-китайском культурном мероприятии «Чай для гармонии мира». Благодаря стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко, китайско-белорусские отношения продолжают уверенно развиваться на высоком уровне, подчеркнул посол. Он поблагодарил Мингорисполком за совместную организацию этой встречи. Какую новую продукцию планируют реализовать на маркетплейсах «Беллегпром», рассказала председатель концерна Надежда Лазаревич. Она напомнила, что на цифровых площадках уже представлена продукция предприятий концерна – одежда, обувь, домашний текстиль, чулочно-носочные изделия, ковры. Однако мы планируем значительно расширять этот ассортимент, ориентируясь прежде всего на запросы молодого поколения и современные потребительские тренды. Кроме того, планируем активнее выводить на маркетплейсы инновационную продукцию наших предприятий – экологичные изделия из натуральных материалов, текстиль для дома нового поколения, функциональную одежду с улучшенными потребительскими характеристиками, подытожила председатель концерна. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Гомеле плюс 15, в Могилеве плюс 16, в Витебске 14 выше 0, в Бресте и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская область.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели белорусские хирурги, в чем причина старения клеток и зачем нужна термальная вода, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии провели сложную операцию пациенту, который ранее получил тяжелую травму бедра. После травмы у него возникли сразу несколько проблем. Кость не срослась правильно и деформировалась, а кроме того, переломалась сама металлоконструкция. Операция прошла в несколько этапов. Сперва ортопед и микрохирурги удалили сломанную металлоконструкцию, а затем из голени той же ноги взяли фрагмент малоберцовой кости. Его пересадили в зону дефекта. Врачи использовали участок кости с собственными сосудами. Это крайне важно. Такая ткань получает кровоснабжение и лучше приживается на новом месте. После пересадки части бедренной кости зафиксировали пластиной и винтами. Такой подход позволил закрыть дефект бедренной кости и избежать укорочения ноги. По оценке медиков, пациент сможет вернуться к полноценной жизни. Исследователи из Института старения имени Лейбница в Германии обнаружили, что возрастное снижение клеточной энергии связано с фосфатидилхолином, липидом клеточных мембран. Эксперименты показали, что с возрастом митохондрии теряют эффективность из-за уменьшения гибкости их мембран, что ведет к фрагментации и нарушению работы. Выработка энергии продолжается, но становится менее устойчивой, а сама энергия перестает распределяться гибко. Клетки теряют метаболическую пластичность, то есть способность быстро адаптироваться к нагрузкам. Однако ученые доказали возможность обратить этот процесс. Добавление в рацион холина в течение всего 2 дней восстанавливало структуру митохондрий до молодого состояния. Метод оказался эффективен даже при начале терапии в среднем и пожилом возрасте. Термальная вода – это вода из подземных источников, которая чаще всего выпускается в металлических баллонах под давлением. Она распыляется на кожу в виде легкого облака. Эффективность напрямую зависит от состава минералов и правильного нанесения. При выборе средства важно обращать внимание на уровень pH. Лучше всего подходит вода с нейтральным или слабокислым балансом, которая ближе всего к естественной среде здоровой кожи. Распылять термальную воду нужно исключительно на чистую кожу и строго до нанесения крема, поскольку крем создает защитную пленку, через которую минералы просто не смогут проникнуть. При правильном нанесении термальная вода помогает быстро успокоить, освежить и слегка тонизировать кожу, что крайне важно летом. Кстати, в жаркую пору года запрещено проводить любые процедуры, которые травмируют кожу и могут спровоцировать стойкую гиперпигментацию. В случае глубокого пилинга, например, последствия могут быть тяжелыми, а вывести такую пигментацию крайне сложно. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Ра.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава государства заявил, что президенты России и Беларуси общаются почти ежедневно. Есть договоренность о встрече в ближайшее время для обсуждения актуальных вопросов. Если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. «Мы этим путем идем», — заявил белорусский лидер. Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 и 15 июня находится в Минске с двухдневным рабочим визитом. В Беларуси готовятся изменения в закон о государственных наградах. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что отдельные ведомства предлагают свои инициативы по учреждению новых государственных наград. Например, среди обсуждаемых новаций есть предложение Министерства труда и социальной защиты о создании ордена с рабочим названием «Родительская доблесть». Этот орден предлагается вручать семьям, которые не только воспитали значительное количество детей, но и на протяжении многих лет служат примером для других граждан в сохранении и укреплении семейных ценностей, воспитании новых поколений. В Бресте 20-22 июня пройдут масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. Как отметил заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Щерба, будут задействованы разные локации. В частности, в областном центре пройдет второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Брест традиционно станет точкой старта поезда памяти. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» планируется организовать показ под открытым небом фильма «Семь верст до рассвета». Картину представят актеры, которые сыграли в фильме ключевые роли. Профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение нарушений законодательства перевозчиками пассажиров маршрутными транспортными средствами, проводит областная ГАИ на дорогах столичного региона с сегодняшнего дня по 18 июня. Сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, а также превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. На особом контроле и пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества посадочных мест. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр, Вилли. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гомеле и Витебске плюс 16, в Могилеве 17 выше 0, в Гродно и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин рассказал о том, за счет чего можно выиграть конкуренцию на внешних рынках.
2: Мы видим, что глава государства очень глубоко погружен в тему развития нашей промышленности, в тему оценки мировых рынков, автомобильной промышленности, да, и другой техники. И, безусловно, сейчас на рынках, глобальных рынках происходит рост конкуренции. Это связано с тем, что идет внедрение передовых технологий в области конструирования, инженерии. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, да, ускорением процессов разработки узлов, механизмов, деталей. И мы прекрасно понимаем, что тот же автобус, да, либо другой автомобиль, он состоит из большого количества различных узлов и механизмов. И если мы делаем свою технику и делаем ее не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, естественно, мы должны ориентироваться на то, чтобы все комплектующие были нашего отечественного производства. Почему? Потому что, в первую очередь, мы видим усиление борьбы за технологии, ограничения в виде различных санкций, введения на поставку тех или иных приборов, да, там, каких-то комплектующих от западных корпораций. Зачем нам быть в нужде или в зависимости от каких-то недобросовестных поставщиков? Мы, в первую очередь, должны разрабатывать все это сами, внедрять это все. Но, ладно, санкции. Главное другое в том, что когда мы имеем возможность разрабатывать и производить свои комплектующие, то это огромный-огромный рынок. Да, это рынок не только готовых уже изделий, готовой техники, но и последующий рынок запчастей, обслуживания, сервиса. Да, и, конечно же, раз это наша ниша, да, новый рынок, новое направление, мы, безусловно, можем создавать новое предприятие, расширять спрос на рынке труда, да, повышать уровень квалификации образования наших работников и тем самым зарабатывать гораздо больше, давать нашим гражданам возможность иметь высокий уровень заработных плат. Поэтому, конечно же, президент говорит, наша задача, если мы занимаемся экспортом, наши комплектующие должны быть отечественного производства, не зависеть ни от кого, должно быть их крайне высокий уровень технологического развития и крайне высокий уровень качества, потому что сейчас конкуренция идет не только по цене, но и, безусловно, по качеству, по сервису. И президент акцентировал внимание, что да, на текущий момент мы выигрываем наших конкурентов, но конкуренция, она таковая сейчас, что даже 3-4 месяца может переломить или изменить весь рынок, потому что внедряются новые технологии, новые какие-то решения, и мы на постоянной основе должны мониторить все эти инновации и внедрять их в производство для того, чтобы быть крайне востребованным. Наша продукция должна быть крайне востребована на внешних рынках.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин отметил, что ДКБ – это тот инструмент, который дает нам возможность защищать себя и свои интересы.
2: Экономику и свои рынки нельзя защищать исключительно только экономическими средствами, потому что мы видим, как агрессируют корпорации, банки западного, коллективного Запада. Да? Они используют НАТО, используют провокации, используют вооруженные конфликты для того, чтобы захватывать рынки чужих государств, регионов. И в этих условиях, конечно же, раз мы создаем в рамках евразийского пространства единое экономическое пространство, да, усиливаем торговые, производственные, научно-технологические связи, да, закрываем свой рынок, конечно же, все наши конкуренты агрессируют, нервничают, недовольны, и в этих условиях мы, конечно же, должны защищаться. И ДКБ выступает как раз той организацией, мощная организация, которая как раз и защищает наши интересы, но уже не в рамках какого-то отдельного государства, но в рамках всего евразийского пространства. И мы видим, что Запад всячески пытался создать условия для того, чтобы подорвать ОДКБ, а значит, он прекрасно понимал значимость ОДКБ на перспективу, что это будет выступать одним из ключевых стабилизирующих факторов на евразийском пространстве, а значит, не будет давать возможность для проведения агрессивной, да, внешней политики странам НАТО и, в принципе, странам всего коллективного Запада. А что это, ну, если простым языком говорить? Раз мы успешные, раз мы развиваемся, то, естественно, нам завидуют. И хотели бы сделать так, чтобы мы обнулились, отдали все свои ресурсы, богатства им, они бы как метрополия нажились бы на колониях, а мы этого, естественно, не хотим. Для этого необходима нам защита. ДКБ – это как раз тот инструмент, который дает нам возможность защищать себя и свои интересы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
1: Несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда в период иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно.
0: Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятий. В продолжении темы Александр Лукашенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Минске обсудили ситуацию вокруг конфликта в Украине. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил журналистам после встречи у президента Беларуси. Говорили о международных делах. Безусловно, ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, рассказал министр. Он отметил, что развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов сегодня представил коллективу издательского дома «Беларусь сегодня» нового руководителя Ольгу Ануфриеву. Он напомнил, что президент Беларуси в минувший четверг назначил ее директором, главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня». Ольга Ануфриева, ранее занимавшая пост директора, главного редактора издательского дома «Звезда», отметила, что она знакома с работой учреждения, так как до назначения была главным редактором газеты «Республика», которая входит в издательство. Издательский дом «Беларусь сегодня». Ольга Ануфриева отметила, что главное качество, которое она ценит в людях, это патриотизм и профессионализм. Вместе и только вместе мы сможем достигнуть тех задач, которые перед нами поставил глава государства, сказала Ольга Ануфриева. И о спорте. Стали известны первые соперники Минского «Динамо» на старте нового сезона континентальной хоккейной лиги. Первый матч в регулярке 26-27 «Зубры» проведут 7 сентября дома против нижегородского «Торпедо». 10 сентября наша команда примет шанхайских «Драконов», а 12 сентября уже в гостях сыграет против московских «Одноклубников». Чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Напомню, в минувшем сезоне «Динамо» добилась лучшего результата за все время выступлений в лиге. Столичный клуб стал вторым в западной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В общей таблице минчане заняли 5-е место среди 22 команд. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14, в Бресте и Витебске плюс 16, в Могилеве и Гомеле 17 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Это Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Samsung нашла способ уменьшить складку экрана и представлен луноход Pegasus. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Главной особенностью новинки стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После активации она быстро охлаждается и позволяет прикладывать устройство к шее, запястьям и другим участкам тела для более эффективного снижения температуры, чем при обычном обдуве воздуха. Вместо стандартных режимов мощности Rockbit использует плавную регулировку с выбором одного из 100 уровней скорости. Текущие настройки и заряд аккумулятора отображаются на встроенном цифровом LED-дисплее. Встроенная батарея емкостью 3000 мАч заряжается через USB-C. По данным производителя, время автономной работы может достигать 10 часов в зависимости от выбранной мощности. Также вентилятор оснащен встроенным фонариком с 3 уровнями яркости и аварийным режимом SOS, который может пригодиться во время путешествий и отдыха на природе. Samsung готовит к выпуску новый складной смартфон линейки Fold, который дополнит линейку устройств этого года. Как сообщают корейские источники, модель получит стекло, которое более чем на 30% превышает показатель толщины Galaxy Z Fold 8. Samsung в последние годы пересматривает подход к толщине защитного стекла складных экранов. Если ранее компания стремилась сделать UTG максимально тонким, то теперь ставка делается на повышение прочности. Более толстое стекло помогает уменьшить заметность складки на экране и улучшает устойчивость дисплея к внешним воздействиям. При этом слишком тонкие панели хоть и лучше переносят многократное сгибание, но сильнее подвержены появлению складок и повреждениям при ударах. НАСА ускоряет планы по созданию постоянного поселения в районе Южного полюса Луны. Одним из решений станет лунный вездеход «Пегасус». Аппарат сможет работать как в ручном режиме с участием астронавта, так и автономно или под дистанционным управлением с Земли. Его задачей станет передвижение по сложному рельефу Южного полюса, где планируется поиск водяного льда в постоянно затененных кратерах. По данным разработчиков, система терморегуляции позволит машине выдерживать экстремальные перепады температур от примерно минус 246 градусов в тени до плюс 121 на освещенных участках. Пегасус опирается на многолетний опыт полетов, накопленный в ходе миссий марсоходов класса Explorer, предыдущих миссий и обширных испытаний на автономность и мобильность. Пегасус сможет работать как минимум год и преодолеть огромные расстояния. НАСА требует, чтобы аппарат был готов к запуску к ноябрю следующего года, после чего его планируется доставить на Луну. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Ловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильном

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Белорусский лидер отметил, что ему очень приятно встретиться с Сергеем Лавровым, и он ждал этой встречи.
1: Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки нет. Ну, что у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться? Поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества.
0: В продолжение темы. В ближайшие дни состоится очередная встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Об этом заявил журналистам после встречи с Александром Лукашенко министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, на встрече с президентом Беларуси говорили о тех мероприятиях, которые предстоят по линии союзного государства в этом месяце. Среди них второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее в Бресте», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны. Белорусская универсальная товарная биржа зарегистрировала первые сделки по продаже сливочного масла и сухого обезжиренного молока в Индонезию. Объем контрактов составил 25 тонн и 350 тонн, соответственно, на общую сумму более миллиона долларов. Покупателем по обеим сделкам выступил крупный импортер и дистрибьютор продукции пищевой промышленности из Джакарты, а продавцами – молокоперерабатывающие предприятия из Минской и Гродненской областей. И в завершении выпуска: частота полетов из Беларуси в Израиль на крыльях авиакомпании «Белавия» будет увеличена с 7 июля. Полеты будут 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска в 4 утра 10 минут, прибытие в Тель-Авив в 10.20. Обратные рейсы из Тель-Авива в 11.20, прибытие в Минск в 17.45. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0 Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера живят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14, в Бресте и Витебске плюс 16, в Могилеве и Гомеле 17 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели белорусские хирурги, в чем причина старения клеток и зачем нужна термальная вода, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии провели сложную операцию пациенту, который ранее получил тяжелую травму бедра. После травмы у него возникли сразу несколько проблем. Кость не срослась правильно и деформировалась, а кроме того переломалась сама металлоконструкция. Операция прошла в несколько этапов. Сперва ортопед и микрохирурги удалили сломанную металлоконструкцию, а затем из голени той же ноги взяли фрагмент малоберцовой кости. Его пересадили в зону дефекта. Врачи использовали участок кости с собственными сосудами. Это крайне важно. Такая ткань получает кровоснабжение и лучше приживается на новом месте. После пересадки части бедренной кости зафиксировали пластиной и винтами. Такой подход позволил закрыть дефект бедренной кости и избежать укорочения ноги. По оценке медиков, пациент сможет вернуться к полноценной жизни. Исследователи из Института старения имени Лейбница в Германии обнаружили, что возрастное снижение клеточной энергии связано с фосфатидилхолином, липидом клеточных мембран. Эксперименты показали, что с возрастом митохондрии теряют эффективность из-за уменьшения гибкости их мембран, что ведет к фрагментации и нарушению работы. Выработка энергии продолжается, но становится менее устойчивой, а сама энергия перестает распределяться гибко. Клетки теряют метаболическую пластичность, то есть способность быстро адаптироваться к нагрузкам. Однако ученые доказали возможность обратить этот процесс. Добавление в рацион холина в течение всего 2 дней восстанавливало структуру митохондрий до молодого состояния. Метод оказался эффективен даже при начале терапии в среднем и пожилом возрасте. Термальная вода – это вода из подземных источников, которая чаще всего выпускается в металлических баллонах под давлением. Она распыляется на кожу в виде легкого облака. Эффективность напрямую зависит от состава минералов и правильного нанесения. При выборе средства важно обращать внимание на уровень pH. Лучше всего подходит вода с нейтральным или слабокислым балансом, которая ближе всего к естественной среде здоровой кожи. Распылять термальную воду нужно исключительно на чистую кожу и строго до нанесения крема, поскольку крем создает защитную пленку, через которую минералы просто не смогут проникнуть. При правильном нанесении термальная вода помогает быстро успокоить, освежить и слегка тонизировать кожу, что крайне важно летом. Кстати, в жаркую пору года запрещено проводить любые процедуры, которые травмируют кожу и могут спровоцировать стойкую гиперпигментацию. В случае глубокого пилинга, например, последствия могут быть тяжелыми, а вывести такую пигментацию крайне сложно. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России движутся в авангарде нашего союзного государства. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, который прибыл в Минск с рабочим визитом для обсуждения актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия во внешнеполитической сфере. Белорусский лидер подчеркнул, что главы МИД Беларуси и России работают в очень тесном контакте. Сергей Лавров, в свою очередь, поблагодарил президента за возможность этой встречи. Миру нужна новая система обеспечения безопасности, и в этом смысле Беларусь и Россия готовы делиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках союзного государства. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр с сожалением отметил, что геополитическая нестабильность стала привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран, поэтому, по его словам, миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. В колледжах Беларуси стартовал прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования. Так, колледжи планируют принять в этом году около 29 тысяч человек на бюджет, из них в дневной форме получения образования около 28 тысяч. На основе общего базового образования примут почти 23,5 тысячи человек, а на основе общего среднего образования почти 4,5 тысячи. Продлится прием документов по 23 августа. Отмечу, всего колледжи Беларуси примут в этом году более 68 тысяч абитуриентов. И в завершении выпуска агитационный поезд «Единство памяти. Сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Сегодня он отправился с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14, в Бресте и Витебске плюс 16, в Могилеве плюс 17, в Гомеле 18 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Samsung нашла способ уменьшить складку экрана и представлен луноход Pegasus. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Главной особенностью новинки стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После активации она быстро охлаждается и позволяет прикладывать устройство к шее, запястьям и другим участкам тела для более эффективного снижения температуры, чем при обычном обдуве воздухом. Вместо стандартных режимов мощности Rockbit использует плавную регулировку с выбором одного из 100 уровней скорости. Текущие настройки и заряд аккумулятора отображаются на встроенном цифровом LED-дисплее. Встроенная батарея емкостью 3000 мАч заряжается через USB-C. По данным производителя, время автономной работы может достигать 10 часов в зависимости от выбранной мощности. Также вентилятор оснащен встроенным фонариком с 3 уровнями яркости и аварийным режимом SOS, который может пригодиться во время путешествий и отдыха на природе. Samsung готовит к выпуску новый складной смартфон линейки Fold, который дополнит линейку устройств этого года. Как сообщают корейские источники, модель получит стекло, которое более чем на 30% превышает показатель толщины Galaxy Z Fold 8. Samsung в последние годы пересматривает подход к толщине защитного стекла складных экранов. Если ранее компания стремилась сделать UTG максимально тонким, то теперь ставка делается на повышение прочности. Более толстое стекло помогает уменьшить заметность складки на экране и улучшает устойчивость дисплея к внешним воздействиям. При этом слишком тонкие панели хоть и лучше переносят многократное сгибание, но сильнее подвержены появлению складок и повреждениям при ударах. НАСА ускоряет планы по созданию постоянного поселения в районе Южного полюса Луны. Одним из решений станет лунный вездеход «Пегасус». Аппарат сможет работать как в ручном режиме с участием астронавта, так и автономно или под дистанционным управлением с Земли. Его задачей станет передвижение по сложному рельефу Южного полюса, где планируется поиск водяного льда в постоянно затененных кратерах. По данным разработчиков, система терморегуляции позволит машине выдерживать экстремальные перепады температур от примерно минус 246 градусов в тени до плюс 121 на освещенных участках. Пегасус опирается на многолетний опыт полетов, накопленный в ходе миссий марсоходов класса Explorer, предыдущих миссий и обширных испытаний на автономность и мобильность. Пегасус сможет работать как минимум год и преодолеть огромные расстояния. НАСА требует, чтобы аппарат был готов к запуску к ноябрю следующего года, после чего его планируется доставить на Луну. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет. В Беларуси запускают проект по развитию автомобильной электроники. Сегодня ГАИ Минской области взяла маршрутные такси под особый контроль, и Минск-Транс напомнил родителям и ученикам о льготе, которая действует круглый год, включая летние каникулы. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси запускают проект по развитию автомобильной электроники. Это важный этап развития промышленной кооперации, который направлен на поэтапное увеличение уровня локализации автомобильных компонентов. Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для авто. Речь идет о ключевых элементах цифровой архитектуры, панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления. Выход на серийное производство намечен на начало будущего года. В соответствии с договоренностями системы планируется устанавливать на автомобиле модели BLGX50+. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась между холдингом «Горизонт» и «Белджи». Производство мультимедийных систем будет организовано на мощностях одного из предприятий холдинга. С сегодняшнего дня по 18 июня госавтоинспекция Минской области взяла маршрутные такси под пристальное наблюдение. В эти дни на дорогах столичного региона проходит профилактическое мероприятие, цель которого – снизить количество нарушений со стороны перевозчиков пассажиров. Особое внимание уделят неисправному транспорту, который выпускают на линию. Кроме того, инспекторы проконтролируют, как водители соблюдают правила маневрирования и обгона, не превышают ли установленную скорость и не проезжают ли на красный сигнал светофора. Отдельный пункт контроля – перевозка пассажиров. Под пристальным вниманием окажутся те случаи, когда люди в салоне не пристегиваются ремнями безопасности, а также когда в маршрутке оказывается больше пассажиров, чем предусмотрено посадочными местами. И в завершении выпуска Минск-Транс напомнил родителям и ученикам о льготе, которая действует круглый год, включая летние каникулы. Учащиеся школы и учреждения специального образования Минска имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Льгота распространяется на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, то есть на весь городской транспорт, который работает в регулярном режиме. Главный документ для получения права на бесплатный проезд – карта учащегося или ученика. Билет. Если по какой-то причине их нет под рукой, подойдет справка из учебного заведения, которая подтверждает факт обучения. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
4: Такая. First you loved.

0: радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Белорусский лидер отметил, что министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде этого процесса. Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. Это кроме встреч в рамках международных мероприятий. Программа согласованных действий Беларуси и России в области внешней политики на 2027-2029 годы будет рассмотрена осенью в Минске. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам после переговоров с министром иностранных дел Максимом Рыженковым. «Мы уделили особое внимание внешнеполитическому сопровождению процессов интеграции в союзном государстве и укреплению позиций нашего союзного государства на международной арене. Дали высокую оценку выполнения действий программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы», сказал Сергей Лавров. Депутаты Палаты представителей работают в избирательных округах. По 21 июня парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Депутаты проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. Кроме того, парламентарии проведут ряд мероприятий по реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества, а также примут участие в мероприятиях Второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который состоится с 20 по 22 июня в Бресте. Славянский базар в Витебске отправился в масштабный тур по всем регионам Беларуси. Частичку атмосферы знаменитого фестиваля проект под названием «Васильковый тур» привез в Гомель. Жители города прошли фестивальный квиз и посетили фотовыставку. Также в праздничной программе ярмарка с сувенирами, изделиями ремесленников и угощениями. Изюминка тура – конкурс «Караоке со звездой». В Гомеле на него было подано более 130 заявок. Победителя пригласят выступить на сцене Славянского базара в Витебске. Далее фестиваль искусств проверит вокальные данные могилевчан. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас: в Минске и Гродно плюс 14, в Бресте, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский объяснил высокий интерес мировых СМИ к Лукашенко.
2: Президент Беларуси – это опытный политик, я бы сказал, не регионального, а даже глобального масштаба. Александр Лукашенко находится во главе государства с 1994 года, был непосредственным очевидцем и участником многих процессов, вызывающих существенный интерес международного сообщества. Это и вопросы, касающиеся урегулирования различных международных конфликтов, это и такие глобальные события, как образование союзного государства Беларуси и России, образование Евразийского экономического союза. Везде, значит, в основе этих процессов находились взгляды и воля белорусского президента. Понятно, не он один, в сотрудничестве с коллегами, если мы говорим о Евразийском экономическом союзе, это была инициатива трех глав государств Беларуси, России и Казахстана, но тем не менее. Вспомним ситуацию 2014-2015 годов, когда только разгорелось пламя войны на территории Украины, именно Александр Лукашенко, его взгляды, его политическая воля лежали в основе Минского переговорного процесса. И как бы там ни было, кто бы не бросал камни в этот переговорный процесс, опять-таки, неужели кто-то сейчас может сказать, что нынешняя ситуация лучше? Угу. Чем ситуация, которая была тогда, когда в Минске шли переговоры между противоборствующими сторонами, и конфликт, который разгорался, конфликт достаточно высокой интенсивности с масштабным применением оружия войсковых группировок, он, в принципе, трансформировался в конфликт малой интенсивности, и я уже говорил об этом в наших программах. В 2019 году мы с удовлетворением отметили, что в зоне конфликта на Донбассе не погиб ни один ребенок. К сожалению, безрассудство многих политиков, особенно украинцев, и западных, привело к тому, что переговорный процесс был торпедирован. А торпедирован, кстати, он был задолго до 2022 года. Еще в 2020 году Украина вдруг решила, что имеет право вмешиваться в внутриполитические процессы в Беларуси. И, по сути, киевский режим укусил, уж простите за такую аллегорию, кормящую руку. Беларусы делали все возможное для установления мира на территории Украины. Мы помогали нашим украинским соседям и электричеством, и сельскохозяйственной техникой, когда это было им необходимо, и доставляли их граждан с помощью национального авиаперевозчика «Белавия» в период пандемии коронавируса из разных проблемных регионов мира, откуда не было авиасообщения, либо украинцы не могли, значит, там оказать помощь своим гражданам. Ну что, в итоге получили попытку грубого вмешательства в внутренние дела нашей страны и поддержку наиболее радикальной части участников государственного переворота в Беларуси, к счастью, провалившегося. Вот. И тогда же они фактически, значит, приостановили процесс переговоров в рамках Минской переговорной группы. Вот с этого все началось. И сейчас белорусский президент выступает с мирными инициативами по разным вопросам. У нас нетривиальный взгляд на многие проблемы мирового масштаба. И, в общем-то, сильные мира сего, невзирая на то, что Республика Беларусь является средним европейским государством, мы не обладаем какими-то выдающимися демографическими ресурсами, природными, военными. Тем не менее, есть такое понятие в международных отношениях, как политический авторитет. Вот политический авторитет Лукашенко чрезвычайно высок. В этой связи, естественно, средства массовой информации, задача которых какая? Просмотры, охваты.
3: Конечно, да,
2: да. Да, они стремятся заполучить интервью с этим интересным спикером, потому что можно обсуждать широкую повестку тем. От распада Советского Союза, да, то есть величайшей геополитической катастрофы 20 века, до нынешней ситуации. Причем анализировать глубоко с причинно-следственными связями и получать нешаблонные ответы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
0: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский отметил, что пагубная авантюра США в Иране может обернуться поражением республиканцев на выборах в Конгресс.
2: Лукашенко не скрывал своих симпатий к Трампу, и они появились не вчера. Еще в 2016 году президент, вот если мне не изменяет память и мои оценки, был единственным политиком высокого уровня, единственным главой государства, который сказал, что Трамп выиграет выборы. Все остальные, скажем так, опасались, побаивались и полагали, что старые американские элиты, которые олицетворяла Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь, да, супруга президента, фигура, да. Да, и они, конечно же, должны будут этого выскочку миллиардера обскакать, и, безусловно, будет первая женщина-президент. Александр Юрьевич Лукашенко, у него был другой анализ, другой взгляд, его точка зрения оправдалась. То есть наши симпатии к Трампу, они не связаны с какой-то конъюнктурой. Mm-hmm. И они не связаны с многими ошибками, которые Трамп допускает на международной арене, о чем наш президент открыто говорит и критикует его с позиции официального Минска. Президент предупреждал, что Трамп попадет в ловушку в Иране.
3: Да, конечно, открыто.
2: Мы об этом говорили. И глава государства, и наше экспертное сообщество. Мы могли это прогнозировать. Так оно и произошло. Что в итоге Трамп вынужден сейчас сделать? Отползти. По сути дела, не добившись никаких военных целей в Иране, значит, понимая, сейчас же была недавно очередная эскалация, mm-hmm. то есть кто-то вновь подталкивал американского президента, давайте попробуем военным путем. Попробовали.
3: Не получилось.
2: Получили ответ mm-hmm. еще сильнее. То есть не получилось первый раз, второй раз точно не получится. И вот, к счастью, наверное, посмотрим, как будут развиваться события, потому что ситуация там очень шаткая. Я всегда жду подтверждения иранской стороны. Не скрою, у нас есть очень хорошие контакты с иранскими коллегами. Я и сам являюсь членом рабочей группы белорусского парламента по сотрудничеству с парламентом Исламской Республики Иран. Мы регулярно общаемся с послом господином Али-Резой Санией. Вот. И у нас, в общем-то, оперативная, достоверная, объективная информация о происходящем в Иране, о позиции Тегерана есть. Mm-hmm. Тегеран настаивает на том, чтобы его права и были в полной мере учтены в предстоящем мирном соглашении. А это и право на контроль Ормузского пролива, это и невмешательство в внутренние дела, это и вывод представляющих угрозу Ирану американских mm-hmm. военных баз из стран региона и так далее. Авантюра в Иране может стоить Трампу и республиканцам, может послужить одной из причин поражения на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об учениях Литвы, Польши и Франции у границ Беларуси.
3: Учебно-боевые мероприятия вооруженных сил соседних государств и в целом блока НАТО вблизи границ Беларуси и России происходят практически перманентно. То есть нужно сказать, что это не от случая к случаю, это постоянный процесс. По сути, наши военные эксперты, еще раз повторюсь, указывают на то, что такая интенсивность учебно-боевых мероприятий, зачастую с наступательными задачами, их постоянное проведение, по факту изучения потенциального театра боевых действий на ротационной основе указывают на подготовку агрессивной войны. Мы не в первый раз повторяем этот вывод. К сожалению, информация именно военного порядка, она безрадостная. Несмотря на то, что на политическом треке у нас намечаются и определенные, там есть позитивные сигналы, там в отношениях с Варшавой, например. Вот. Ну и в Литве такая развернулась внутренняя общественная дискуссия относительно необходимости возобновления транзита, белорусского транзита в порт Клайпеда. Значит, вот вблизи наших белорусских границ бронетанковая бригада немецкая разворачивается. То есть так в совокупности, ну, ничего хорошего там не происходит. Ничего хорошего не происходит, и нам необходимо, естественно, иметь военные возможности для симметричных и, что еще более важно, асимметричных ответов, потому что симметричных ответов противник ожидает. Объективно говоря, у нас такого количества ресурсов нет, чтобы в ответ, допустим, на появившуюся их там боевую единицу выставлять собственную. Да? Но есть асимметричные ответы. Это, конечно, вот, ну, продемонстрировали всему миру некоторое время назад, хотя и Министерство обороны всегда подчеркивало, что учения не направлены против третьих стран, это исключительно вопросы нашей обороноспособности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
5: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
6: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
5: А батарейки? Их куда?
6: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
5: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
6: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Программа действий Беларуси и России во внешней политике до 2029 года будет рассмотрена осенью в Минске. Беларусь и Россия представили совместный доклад Министерства иностранных дел о ситуации с правами человека в отдельных странах. Депутаты Палаты представителей в эти дни работают в избирательных округах.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел России. Сергей Лавров прибыл в Беларусь с рабочим визитом. В повестке обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и международных отношений.
3: Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, и что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое что, поскольку все-таки... Исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразэс, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем?
4: Большая семерка.
3: Большая. Может быть.
4: Великая Британия, большая семья.
3: Конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последнее изменение, динамика очень большая, и конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить.
2: Александр Лукашенко обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум 2 раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятий.
3: Знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда в период иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее.
4: Министерство войны у них.
3: Да, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне. Как обычно, есть о чем поговорить.
2: По итогам встречи с президентом Беларуси Сергей Лавров пообщался с журналистами. Глава МИД России отметил, что в ходе продолжительного разговора с белорусским лидером обсуждалось в частности состояние дел в союзном государстве. Планов много, они все устойчиво реализуются, позволяя достигать задач, поставленных президентами двух стран, которые регулярно между собой сверяют часы и намечают конкретные направления дальнейшего развития. По словам Сергея Лаврова, на встрече с президентом Беларуси говорили о тех мероприятиях, которые предстоят по линии союзного государства в этом месяце. Среди них второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» в Бресте, посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны. На полях этого форума состоится заседание парламентского собрания России и Беларуси. В ближайшие дни состоится очередная встреча премьер премьер-министров. Также Сергей Лавров рассказал, что обсуждена ситуация вокруг конфликта в Украине. Он отметил, что развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. По словам главы МИД России, речь также шла о том, какую роль играют западные коллеги в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки непосредственно конфликта в Украине и касаются общих принципов безопасности в Европе и на глобальном уровне. Сергей Лавров заявил, что в том числе в ходе нынешней беседы с президентом Беларуси была подтверждена приверженность договоренностям, достигнутым в августе прошлого года на Аляске.
0: Это важно.
2: Сегодня же состоялась встреча глав МИД Беларуси и России. В повестке вопросы внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций. Особое внимание министры уделили работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Министры сверили позиции по подготовке совместного заседания коллегий МИД двух стран. Оно пройдет в четвертом квартале в Беларуси. Там планируют подписать программу согласованных действий в области внешней политики до 2029 года. Ожидается традиционная сверка часов по внешнеполитической координации в рамках евразийских объединений и международных организаций. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым констатировал отсутствие проблемных вопросов в повестке двух министерств. Глава МИД Беларуси обратил внимание, что в этом году исполняется 30 лет договору, положившему начало процессу создания союзного государства. И за этот период сделано очень много в интересах народов Беларуси и России. А в основе достигнутого традиционный доверительный диалог на высшем уровне, уверен Максим Рыженков. Он также отметил, что налаженные прямые контакты и взаимодействие Министерства иностранных дел позволяют сторонам выходить на взаимоприемлемые решения по всему спектру вопросов интеграционной повестки. Регулярные личные контакты глав МИД Беларуси и России, по его словам, стали доброй традицией. И в этом году уже состоялся ряд встреч. Максим Рыженков констатировал успешную реализацию программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 год. Ход выполнения решений предыдущего совместного заседания коллеги Министерства иностранных дел, а также планы межмидовских консультаций на этот год. Позитивная динамика двусторонней повестки особенно четко проявляется на фоне текущих геополитических реалий. Международная ситуация остается труднопрогнозируемой, подчеркнул Максим Рыженков. Максим Рыженков с сожалением отметил, что геополитическая нестабильность стала привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран. Поэтому, по его словам, миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Иначе есть вероятность скатиться в гонку вооружений, которая для человечества может стать последней, подчеркнул Максим Рыженков. Глава МИД выразил уверенность в том, что модель белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии. За более чем три десятилетия интенсивного открытого диалога двумя странами на фоне очевидных различий в экономическом и военном потенциале удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей неделимой безопасности, а главное, за счет всего этого обеспечить рост благосостояния граждан. По его словам, именно трансграничная торговля, кооперация, инвестиции, в отличие от гонки вооружений и возведения заборов, приносят пользу не военно-промышленным элитам, а всему населению Евразии. Максим Рыженков рассказал, что во время переговоров с российским коллегой они обменялись мнениями об актуальных темах мировой политики, обсудили особенности выстраивания отношений с третьими государствами и блоками, уделили особое внимание глобальной и региональной ситуации в сфере безопасности, санкционной проблематике, переговорному процессу по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. И в завершении информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский рассказал о том, можно ли считать вспышку Эболы в Конго репетицией пандемии.
2: Но мы прекрасно помним прошлую пандемию, где уже сейчас всем абсолютно
3: комментируете эту тему,
2: да, очевидно, политики и экономики было больше, чем медицины. Безусловно, на уровне Министерства здравоохранения нашей страны, соответствующих пограничных, миграционных служб, мы должны учитывать данный фактор происходящего в Конго и иметь определенное планирование работы в сфере здравоохранения так, чтобы не допустить каких-то эксцессов в Беларуси. Что касается глобального контекста этой проблемы, ну, мы видим, да, что глобалистские круги, так называемое вот это вот международное, финансово-политическое, мафиозное даже в каком-то смысле верхушка, они способны на разные, значит, на разные действия для того, чтобы сохранить, во-первых, управление процессами на планете, а во-вторых, создавать новые поводы для введения ограничений, расширения, допустим, средств цифрового контроля и для заработка. Но вместе с тем нередко прогнозы и оценки так называемых конспирологов становились реальностью. Поэтому мир может по-разному здесь развиваться, да, и, возможно, в перспективе вместо глобальных конфликтов вот будет очередная какая-то пандемия. Нам главное здесь сохранять объективный взгляд на происходящие процессы, как мы это делали. Угу. Вот, подготовиться соответствующим образом с точки зрения медицины и ни в коем случае не поддаваться на политические манипуляции.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Револон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на республиканскую доску почета. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов. Для повышения уровня конкурса правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Торгово-экономическое сотрудничество между Белоруссией и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Итоги прошлого года и данные первых месяцев текущего года свидетельствуют, что, несмотря на неослабевающее внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество между Беларуссией и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордом, подчеркнул Сергей Лавров. Также в МИД Беларуси констатировали, что в целом удовлетворены динамикой и результативностью белорусско-российских контактов, а высокую планку двустороннему диалогу задают лидеры государств. Почти 6500 человек готовы принять в рамках приемной кампании этого года колледжи Минской области. Наибольшей популярностью пользуются специальности инженерного направления, обрабатывающей, строительной отрасли, педагогики, бизнес-управления, сельского хозяйства и сферы услуг. В период проведения приемной кампании у каждого колледжа на официальном интернет-сайте организуется страничка «Ход приема» или информация о приеме документов, где ежедневно размещается информация о поданных заявлениях. И в завершении выпуска «Вечера Большого театра Беларуси» в замке Радивилов пройдут в Несвеже в 16-й раз с 19 по 21 июня. Театрализованная программа подготовлена в рамках творческого проекта «На скрыжевании музычных подей» «Опера – это модно, опера – это моцно», который реализуется за счет средств гранта президента Беларуси в сфере культуры на этот год. Проект направлен на популяризацию белорусской оперной музыки, исполнение новых произведений белорусских композиторов, привлечение в академический формат стиля кроссовер и творческих экспериментов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске и Гродно плюс 13, в Бресте и Гомеле плюс 15, в Витебске и Могилеве 18 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

воздухом. Пусть были вместе не вполне осознанно. Моя жизнь для тебя создана.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Предстоящая встреча лидеров Беларуси и России, союзная повестка, международная обстановка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении. Об этом в понедельник шла речь во Дворце независимости. Президент Александр Лукашенко провел встречу с Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России прибыл в Беларусь с рабочим визитом.
2: Передавать не мог, вы ежедневно общаетесь.
3: Ну, почти ежедневно. В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Потому что договоренность у нас одна. Если правительство чего-то не решает, то это остается в внимании двух президентов. Мы этим путем идем. Ну, более конкретнее потом расскажу вам о ситуации. Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику, хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, и что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне и посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки... Нет, ну, чтобы у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразис, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем?
4: Семерка, вроде как.
3: Да,
4: они, правда, большая семерка.
3: А, большая. Ну, может быть.
4: Великая Британия, большая семья.
3: Ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну, и последнее изменение. Динамика очень большая. И конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить. И хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. В спокойной обстановке есть возможность поговорить 2 раза в год примерно, да? Рабочие визиты
4: коллеги,
3: и совместные коллеги.
4: Помимо многосторонних, мы же только что в Казани виделись, как раз на
3: да, как бы. Да. Я говорю, кроме этого, такой официоз. Ну, не знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили.
4: Спасибо, Александр Львович. Всегда очень приятно бываю здесь, быть в вашем кабинете по вашему приглашению. И сегодня мы продолжим нашу работу. Начали вчера уже один на один. Подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. И я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой семерке, в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Они там ультиматум из 5 пунктов. Послы приходили, вручили нам, значит, свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается союзного государства.
1: Также темой для обсуждения стала ситуация в Украине. В разговоре с журналистами глава российского МИД подчеркнул, этот вопрос регулярно находится в фокусе внимания лидеров Беларуси и России. По словам Сергея Лаврова, развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала.
4: Речь шла также о том, какую роль играют наши западные коллеги, и Соединенные Штаты, и европейцы в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки собственно украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности и в Европе, и на глобальном уровне. У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса. А мы привержены, и мы сегодня подтвердили это в беседе с Александром Григорьевичем Лукашенко, мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске.
1: Во время встречи речь шла и о союзной повестке. График взаимодействия плотный. Так в Бресте пройдет масштабный форум, приуроченный к дате начала Великой Отечественной войны. Там же состоится заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Кроме того, в ближайшие дни запланирована встреча премьер-министров двух стран. Такая высокая интенсивность контактов идет на пользу простому человеческому общению, которое остается прочным фундаментом братских отношений Минска и Москвы. В двусторонних отношениях Минска и Москвы нет ни одного проблемного вопроса, а модель союзного государства может стать фундаментом для стабильности во всей Евразии. Об этом было заявлено на встрече глав МИД Беларуси и России. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, от двусторонней повестки до совместной работы в международных организациях и интеграционных объединениях. Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам мировой политики. События в Украине, Ближнем Востоке, в Венесуэле и Иране подтверждают необходимость новой системы безопасности, основанной на равноправии, отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков.
5: За более чем три десятилетия интенсивного открытого диалога нашим странам на фоне очевидных различий в экономическом и военном потенциале удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей и неделимой безопасности, а главное, за счет всего этого обеспечить рост благосостояния наших граждан. Именно эти апробированные на собственном опыте принципы и подходы мы предлагаем в качестве основы для урегулирования кризиса в регионе, выстраивания обновленных систем евразийской и глобальной безопасности. Трансграничная торговля, кооперация, инвестиции, в отличие от гонки вооружений и возведения заборов, приносят пользу не военно-промышленным элитам, а всему населению нашей общей Евразии.
1: Высокую планку двустороннего диалога задают лидеры двух государств, а внешнеполитические ведомства обеспечивают реализацию достигнутых договоренностей. Министерства иностранных дел Беларуси и России выполняют программу совместных действий на 2024-2026 годы. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление генсеку ШОС Нурлану Ермекбаеву в связи с 25-летием организации. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС. Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации, заверил он. Глава государства пожелал генеральному секретарю ШОС здоровья, энергии и благополучия, а организации новых успехов, сильных идей и дальнейшего развития. Беларусь, став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, сразу заняла максимально активную позицию. Как отметил заместитель министра иностранных дел нашей страны Игорь Секрета, главный политический вектор нашей страны – обеспечение безопасности для всех участников. Беларусь предложила создать универсальный центр реагирования на современные вызовы и угрозы, а также максимально ускорить запуск антинаркотического центра ШОС. Особое внимание в организации Беларусь уделяет экономике. Объем торговли внутри ШОС уже превысил 2 триллиона долларов. Минск выступает за упрощение торговых процедур.
6: Уникальность этой организации состоит в том, что в ней гармонично сосуществуют, уживаются и могут извлекать выгоду от взаимного сотрудничества страны совершенно с разными потенциалами, разные территории, разным численность населения. И этому в большой степени способствуют также очень хорошие плодотворные контакты на уровне лидеров наших стран.
1: Беларусь также предлагает объединить логистические коридоры ШОС и ЕАЭС. Это позволит снизить издержки бизнеса на фоне нарушенных геополитическими потрясениями цепочек поставок товаров. Также Минск выступает за создание общего научно-инновационного пространства. Беларусь остается в числе активных архитекторов будущего ШОС. С 16 по 18 июня в Ташкенте пройдет 5-й юбилейный международный инвестиционный форум. Это главная инвест-платформа Центральной Азии и точка притяжения глобального капитала. Планируется участие делегации из Беларуси и белорусских компаний. В 2025-м форум посетили более 8 тысяч человек, включая 3 тысячи иностранных гостей из сотни стран. У бизнеса запланированы переговоры, а также подписание контрактов. Обсудят новые отраслевые треки, сделают акцент на промышленную кооперацию и крупные инвестиционные сделки.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения. Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно даже переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. «С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году, рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа. США и Иран подписали мирное соглашение. Стороны декларируют немедленное и постоянное прекращение боевых действий. Пока документ утвержден в онлайн-формате. Очная торжественная церемония запланирована на 19 июня в Швейцарии. В соответствии с достигнутыми договоренностями, война и боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, прекращаются немедленно и окончательно. Вместе с тем, незамедлительно и в полном объеме снимается морская блокада Ирана. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании состоится в пятницу 19 июня. Переговоры по заключению окончательного соглашения откладываются до тех пор, пока противоположная сторона полностью не выполнит свои обязательства, закрепленные в меморандуме. Агентство МЕАР опубликовало проект меморандума, состоящий из 14 пунктов. Согласно документу, США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана, вывести войска из близких к Исламской Республике регионов и в течение 30 дней полностью снять морскую блокаду. В этот же срок возобновляется работа Ормузского пролива. Стороны начинают 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения, которое затронет судьбу обогащенного урана, отмену санкций и восстановление экономики. Иран обязуется не производить ядерное оружие, а США не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие. Итоговый договор должен утвердить Совет Безопасности ООН. Шокирующая находка в пригороде польского Жешува, где на частном участке строители случайно раскопали захоронение. Обнаружены останки принадлежат 32 мертворожденным детям. Окружная прокуратура арестовала бывшую владелицу земли, женщину-патолога-анатома. По версии следствия, во время пандемии она тайно выносила мертвые плоды из местной больницы для нелегальных домашних исследований, а затем упаковывала их в мешки и закапывала на разной глубине в собственном саду. На месте продолжаются раскопки. Задержанному медику грозит до 12 лет тюрьмы за надругательство над телами умерших и незаконное хранение опасных медицинских отходов.
0: Картина дня.
1: В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на республиканскую доску почета. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов. Для повышения уровня конкурса правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями 2 года подряд. Расширен отраслевой охват организаций за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг. Кроме того, указом введен новый формат чествования победителей с вручением им почетного знака. В целях популяризации соревнования закреплено активное продвижение в СМИ опыта победителей. Депутаты Палаты представителей работают в избирательных округах. По 21 июня парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Депутаты проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. Кроме того, парламентарии проведут ряд мероприятий по реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества, а также примут участие в мероприятиях 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который состоится с 20 по 22 июня в Бресте. Белорусы стали тратить больше денег на одежду, технику и другие непродовольственные товары. Данные приводит Национальный статистический комитет. Если посмотреть в разрезе одной семьи, то те ресурсы, которыми они располагают, выросли почти до 3000 белорусских рублей в месяц, что примерно на 360 рублей больше по сравнению с 2025 годом. Белорусские семьи тратят более трети доходов на продукты питания – 38,4%. Расходы на одежду и технику почти сравнялись с затратами на еду. При этом оплата услуг от коммуналки до развлечений стала занимать чуть меньшую долю в семейном бюджете – 24%. При этом белорусы стали больше покупать белорусского. Показатель достиг 54,1% за первый квартал 2026 года. В том числе наши люди стали покупать больше автомобилей белорусского производства. Доля продаж выросла до 72%. Долю городского электротранспорта планируют увеличить в Минске до 55% к 2030 году. Об этом рассказал генеральный директор государственного предприятия «Минск-Транс» Константин Гололобов. На сегодня этот показатель составляет 49%. Это 742 троллейбуса, из них 370 единиц троллейбуса с увеличенным автономным ходом, 133 единицы трамваев и 147 электробусов, из них 99 машин – это электробусы с супербыстрой зарядкой на конечных диспетчерских пунктах. Сейчас таких зарядных станций 16. При этом гендиректор отметил, что полностью переходить на электротранспорт нет необходимости.
7: Полный переход на электротранспорт – это не совсем корректно. Правильно, дизельный классический автобус, он должен быть в любом случае, потому что есть различного рода мероприятия, при которых может использоваться только дизельный электротранспорт. То есть перевозка пассажиров на длительные расстояния какие-либо в настоящее время, как бы там ни было. Но накопители электроэнергии, устанавливаемые на подвижном составе, они не обеспечивают запас хода, как может предоставить обычный классический дизельный автобус. Но вместе с тем, на сегодняшний день доля электротранспорта в составе наземного транспорта, наземного городского транспорта Минска составляет 49%. Это очень высокий показатель. И, собственно говоря, наверное, но он сам высокий по всей республике и один из самых высоких на постсоветском пространстве. Поэтому концепция города Минска определяет развитие электротранспорта, его дальнейшее развитие. И к 2030 году, согласно этой концепции, показатель уже будет составлять порядка 55%. То есть большая часть наземного городского транспорта будет именно электрическим.
1: Константин Гололобов подчеркнул, что электротранспорт – это не только про экономику. Есть еще ряд важных аспектов, в том числе и экология, и удобство для пассажиров.
7: Развитие электрического транспорта – это не всегда про экономику. Развитие электрического транспорта надо оценивать многими показателями, в том числе и экология, и снижение шумовой нагрузки, правильно, на улично-дорожную сеть города. Одно дело, когда дизельный двигатель работает и в моменте пиковой нагрузки определенный уровень шума издает на атмосферу. Другое дело, когда абсолютно бесшумный, экологический, чистый вид транспорта. Еще одно из преимуществ, наверное, это разгонная динамика. Ни один обычный автобус не может ускориться, так как любой электротранспорт, будь то это электробус, будь то это троллейбус. То есть динамика на старте. И, скажем так, когда вопрос идет о соблюдении графика дорожного движения, да, может быть, это минутки, но в течение всей рабочей смены, в течение рабочего дня эти минутки складываются уже в 10 минут как минимум преимущества. Поэтому, да, еще и скоростные преимущества этого вида транспорта.
1: Развивать концепцию использования электротранспорта помогают тарифы на электроэнергию.
7: Если тарифная политика будет идти, скажем так, по пути уменьшение стоимости киловатта электроэнергии, то, конечно же, мы уравняем эти показатели дизельного автобуса и электротранспорта. Скажем так, существующий тариф на зарядку электроэнергии электробусов, он сегодня, именно электробусов, использующихся для перевозки пассажиров, он достаточно комфортный, но стоимость самого электробуса при изготовлении заводом-изготовителем она на сегодня выше, потому что накопитель электроэнергии все-таки стоит дороже, чем, скажем так, двигатель, да, дизельный. Но вместе с тем технологии же не стоят на месте, и технологии производства накопителей энергии, они тоже идут семимильными шагами, развиваются. И я уверен, что стоимость самого накопителя, самой тяжелой составляющей доли в стоимости электротранспорта, она будет снижаться. И по мере ее снижения мы придем плюс-минус на уровень одинаковых показателей. А когда эти показатели останутся одинаковыми, ну, понятное дело, что все преимущества будет у электротранспорта. Здесь без вариантов.
1: В Беларуси начинается приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Сегодня почти половина девятиклассников, 48-49%, после базовой школы выбирают колледжи. Соответствующая госпрограмма предусматривает к 30-му году эта доля должна быть не ниже половины. Поступление проходит по среднему баллу аттестата. Исключение – творческие направления, музыкальное и художественное искусство, физкультура и спорт. Там абитуриенты проходят дополнительные испытания, чтобы подтвердить профессиональную пригодность. Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остается одной из приоритетных задач экономики. Поэтому система приема максимально прозрачная. Таблица минимальных проходных баллов будет ежедневно обновляться. Абитуриенты могут переносить документы между колледжами или менять уровень подготовки в зависимости от своих возможностей и результатов. Прием на профессионально-техническое образование продлится до 23 августа. Длительный срок связан с обязательным медосмотром. Для ряда профессий требуется справка об отсутствии противопоказаний. Прием на уровень среднего специального образования стартует 18 июля. Нотариусы с 1 января будут совершать исполнительные надписи по требованиям отдельных категорий взыскателей только в удаленном формате, сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что уже сейчас ряд банков и один из сотовых операторов практически полностью перешли на такой формат работы. По словам министра, за последние два года в сфере нотариальной деятельности произошли значительные изменения. Так, с 1 января 2027 года в электронном виде также будут удостоверяться доверенности для представительства перед банками и согласия. С нового года вводится дистанционное удостоверение сделок к двумя и более нотариусами. Это позволит гражданам и субъектам хозяйствования, находящимся в разных регионах, удостоверить сделку без необходимости совместного присутствия в одной нотариальной конторе. Минчане массово регистрируют домашних питомцев. В столичных службах «Одно окно» уже приняли почти 500 000 заявлений. Это на 4% больше, чем в 2025 году. Об этом рассказала директор КУП «Минское городское агентство обслуживания населения» Ирина Бариева. Оформить документ на кошку или собаку можно при личном посещении филиала службы «Одно окно» либо онлайн через единый электронный портал. Все бланки и формы находятся в открытом доступе в интернете. Из документов владельцу понадобится удостоверение личности и подтверждение права собственности на животное.
8: Служба «Одно окно» – это та служба, которая принимает заявления от всех заинтересованных лиц. Это физические, это юридические лица. По сравнению с предыдущим годом, в 2025 году, на 4% выросло количество обращений, и стало их больше 452 тысяч. В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службу «Одно окно». Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры, можно записаться заранее, сделать бронирование своего времени, прийти в службу по намеченному времени. можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
1: В Беларуси ужесточаются правила содержания домашних животных. Обязательная регистрация питомцев переходит в категорию строго контролируемых требований. Мера направлена на снижение численности безнадзорных животных и предотвращение ухудшения санэпидобстановки в жилых зонах. За 5 месяцев этого года эпидемиологическая ситуация в Беларуси остается благополучной. Заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 30%. Основной причиной позитивной динамики стало менее интенсивное протекание ротавирусного сезона зимой. Зафиксировано примерно на 2500 случаев меньше, чем годом ранее. Тем не менее, с наступлением жаркой погоды риски распространения кишечных инфекций возрастают. В теплое время года возбудители активнее размножаются в продуктах питания. Как отметил врач-гигиенист отдела гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Горенюк, необходимо соблюдать меры профилактики, тщательно мыть руки, следить за гигиеной при приготовлении пищи, выбирать проверенные места для купания и обращать внимание на условия хранения продуктов в точках общепита.
9: Пищевые продукты следует приобретать в стационарных предприятиях торговли, избегать сомнительные торговые точки, места нестационарной торговли, в том числе особенно возле трасс, автотрасс. Перед поездкой необходимо заранее предусмотреть ассортимент безопасных блюд, сладостей, напитка, иметь закрытые контейнеры для транспортировки еды. Перевозить и хранить скоропортящиеся пищевые продукты желательно в сумке, термосе или в холодильнике при температуре не выше 6 градусов по Цельсию. Предпочтительно пользоваться пластиковыми пищевыми контейнерами, индивидуальной одноразовой упаковкой, сервировочной посудой, салфетками. В длительную поездку не следует брать скоропортящиеся пищевые продукты. Это молочные, кондитерские изделия, колбасные изделия и так далее. В жаркую погоду небезопасным становится купание в открытых водоемах, поэтому, чтобы в воде могут, потому что в воде могут находиться различные возбудители инфекционных заболеваний. Кишечная палочка, нора, ротавирусы, энтеровирусы, вирусы гепатита А, яйца гепнитов, простейшие и так далее.
1: По итогам отборочных турниров белорусские спортсмены завоевали право на участие в 3 дисциплинах соревновательной программы «Игр будущего 2026», которые пройдут в Астане. В состязаниях по фиджитал-баскетболу в казахстанской столице Беларусь представит Минск. В соревнованиях по фиджитал-шутеру выступит команда «Минск Хаус». А Данил Черепко поспорит за награды в турнире по фиджитал-танцам. В ходе организации и проведения квалификационных соревнований Белорусская федерация фиджитал спорта получила поддержку от президентского спортивного клуба. Игры будущего состоятся с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в состязаниях в столице Казахстана примут участие более 900 представителей из 50 стран планеты, а общий призовой фонд составит 4,75 миллиона долларов. Мультиспортивный форум в Астане станет 3-м по счету. Первые игры будущего прошли в 2024 году в Казани, а год назад их принимала столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Политпривет на Альфа-радио. Кровь австралийских устриц может стать ключом к борьбе с супербактериями. Австралийским ученым удалось выяснить, что найденный в гемолимфе у сиднейской скальной устрицы белок может уничтожать бактерии и усиливать действие ряда стандартных антибиотиков. Кое-какие исследования провели и голосы с места.

0: болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы у

0: щетка.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего

0: слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Радио твоего дня. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции. Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: каждого дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Программа действий Беларуси и России во внешней политике до 2029 года будет рассмотрена осенью в Минске. Беларусь и Россия представили совместный доклад Министерства иностранных дел о ситуации с правами человека в отдельных странах. Депутаты Палаты представителей в эти дни работают в избирательных округах.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел России. Сергей Лавров прибыл в Беларусь с рабочим визитом. В повестке обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и международных отношений.
3: Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, и что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки... Исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразэс, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем?
4: Большая семерка.
3: Большая. Может быть.
4: Великая Британия, большая семерка.
3: Конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последнее изменение, динамика очень большая, и конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить.
2: Александр Лукашенко обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум 2 раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятий.
3: Знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда в период иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее.
4: Министерство войны у них.
3: Да, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне. Как обычно, есть о чем поговорить.
2: По итогам встречи с президентом Беларуси Сергей Лавров пообщался с журналистами. Глава МИД России отметил, что в ходе продолжительного разговора с белорусским лидером обсуждалось в частности состояние дел в союзном государстве. Планов много, они все устойчиво реализуются, позволяя достигать задач, поставленных президентами двух стран, которые регулярно между собой сверяют часы и намечают конкретные направления дальнейшего развития. По словам Сергея Лаврова, на встрече с президентом Беларуси говорили о тех мероприятиях, которые предстоят по линии союзного государства в этом месяце. Среди них второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» в Бресте, посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны. На полях этого форума состоится заседание парламентского собрания России и Беларуси. В ближайшие дни состоится очередная встреча премьер премьер-министров. Также Сергей Лавров рассказал, что обсуждена ситуация вокруг конфликта в Украине. Он отметил, что развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. По словам главы МИД России, речь также шла о том, какую роль играют западные коллеги в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки непосредственно конфликта в Украине и касаются общих принципов безопасности в Европе и на глобальном уровне. Сергей Лавров заявил, что в том числе в ходе нынешней беседы с президентом Беларуси была подтверждена приверженность договоренностям, достигнутым в августе прошлого года на Аляске.
0: Это важно.
2: Сегодня же состоялась встреча глав МИД Беларуси и России. В повестке вопросы внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций. Особое внимание министры уделили работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Министры сверили позиции по подготовке совместного заседания коллегий МИД двух стран. Оно пройдет в четвертом квартале в Беларуси. Там планируют подписать программу согласованных действий в области внешней политики до 2029 года. Ожидается традиционная сверка часов по внешнеполитической координации в рамках евразийских объединений и международных организаций. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым констатировал отсутствие проблемных вопросов в повестке двух министерств. Глава МИД Беларуси обратил внимание, что в этом году исполняется 30 лет договору, положившему начало процессу создания союзного государства. И за этот период сделано очень много в интересах народов Беларуси и России. А в основе достигнутого традиционный доверительный диалог на высшем уровне, уверен Максим Рыженков. Он также отметил, что налаженные прямые контакты и взаимодействие Министерства иностранных дел позволяют сторонам выходить на взаимоприемлемые решения по всему спектру вопросов интеграционной повестки. Регулярные личные контакты глав МИД Беларуси и России, по его словам, стали доброй традицией. И в этом году уже состоялся ряд встреч. Максим Рыженков констатировал успешную реализацию программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 год. Ход выполнения решений предыдущего совместного заседания коллеги Министерства иностранных дел, а также планы межмидовских консультаций на этот год. Позитивная динамика двусторонней повестки особенно четко проявляется на фоне текущих геополитических реалий. Международная ситуация остается труднопрогнозируемой, подчеркнул Максим Рыженков. Максим Рыженков с сожалением отметил, что геополитическая нестабильность стала привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран. Поэтому, по его словам, миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Иначе есть вероятность скатиться в гонку вооружений, которая для человечества может стать последней, подчеркнул Максим Рыженков. Глава МИД выразил уверенность в том, что модель белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии. За более чем три десятилетия интенсивного открытого диалога двумя странами на фоне очевидных различий в экономическом и военном потенциале удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей неделимой безопасности, а главное, за счет всего этого обеспечить рост благосостояния граждан. По его словам, именно трансграничная торговля, кооперация, инвестиции, в отличие от гонки вооружений и возведения заборов, приносят пользу не военно-промышленным элитам, а всему населению Евразии. Максим Рыженков рассказал, что во время переговоров с российским коллегой они обменялись мнениями об актуальных темах мировой политики, обсудили особенности выстраивания отношений с третьими государствами и блоками, уделили особое внимание глобальной и региональной ситуации в сфере безопасности, санкционной проблематике, переговорному процессу по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Disfruto acariciarte y ponerte a dormir.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше нуля, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.